Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приезжал в деревню, и мое внимание привлек один индоутак. Я настолько вдохновился, можете представить, что снял на телефон небольшую документалку. Это авторское кино под названием «Жизнь утака». Многим, кстати, деревенским очень понравилось. Бабушка даже вообще прослезилась. А потом сказала: ну что, супчик уже готов, пойдемте.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, лето и пятница на нас действует соответствующим образом. Недавно вот один знакомый таксист рассказывал, как раз в пятницу было дело, принимает заказ. Два парня внезапно начали спорить, кто сядет вперед. Проходит 5-10 минут, они продолжают спорить, водитель не выдержит, говорит: оба, ребят, вы садитесь сзади, а я поеду тоже задом, чтобы никого не обидеть.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню «Солнце внутри» от Иракли. Иногда в жизни наступает настолько крутейший солнечный день, что хочется надеть очки. Кто как вообще отрывается? Недавно один знакомый получил налоговый вычет при покупке квартиры. Ну, говорит, оторвусь сегодня по самой полной программе. Гулять так гулять. Взял и погасил часть ипотеки. Вот это, я понимаю, человек оторвался.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Табаков на Русском радио вместе с вами. Когда я только переехал в свою квартиру, я сразу понял, что у соседей сверху бесконечный ремонт. По звуку было понятно, что ребята ломают стены. Но почему-то вот только по субботам и с самого утра, вот с 7 до 11 где-то они это делали. Я подумал, ну какие-то странные люди. И только спустя несколько лет случайно узнал, что рано утром в субботу они ходят на рынок, а потом готовят на всю неделю отбивные. Однажды

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, дотянуться до солнца задача практически невыполнима. А вот если вам удалось забраться на юмористический Олимп, срочно придумайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них, во-первых, зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну, круто! Вот, например, да, ну, прям вот прям сходу, да, с лета прям хореограф говорит Сергею Лазареву: «Сергей, нужно добавить в программу элемент посложнее. Как насчет сальто во время припева, а?» Сергей отвечает: «Я и так на высоких нотах чуть не взлетаю. Сальто, мне кажется, уже лишнее».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в переполненном вагоне метро, и придя домой, я тоже кое-что нашел. В кармане кофты записку, написанную красивым женским почерком с номером телефона и словами «Позвони, не пожалеешь». Ну, я, конечно же, ринулся сразу же, чуть не разбил телефон. Набрал этот номер и услышал в трубке приятный женский голос, горячая линия при избыточном весе. Слушаю вас.
1: Почему день...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, как мы с другом в деревне устраивали яблочные сражения с соседом, который был раза в два старше нас. У нас в саду было примерно около 20 яблонь, у него была всего одна. И бои всегда заканчивались одинаково. Когда у нас практически заканчивались яблоки, кто-то попадал в него, и все. Тогда мне казалось, что выигрывали всегда мы. И только вот сейчас я понимаю всю стратегию соседа и причину недовольства бабушки.

0: привет! Это моя Мишель, и вы слушаете нашу новую песню «На малиновой луне» на русском.
1: Русское радио.
2: Там, на моей луне, только звезды хором падают на город.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично мне становится скучно уже на второй день пребывания в деревне. Вот недавно ездил к родственникам, пошел по улице в магазин, и вот представьте, мне навстречу выходит мужчина. В какой-то момент он садится на корточки, раскрывает руки и кричит: «Братуха!» Я, мягко говоря, не ожидал, конечно. И в этот момент из двора выбегает белый гусь и прямо к нему в объятия. Представляете, как это мило.

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вы меня не поправляйте. Я вам не трусы. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню группы «Градусы» под названием «На ресницах». И совсем недавно я ощутил, как замедляется время. Это было в лифте. Я стал свидетелем такого разговора мамы и сына. Она его спрашивает: «Ты кушал?» Он говорит: «Ну да». «А что ты кушал?» Он отвечает: «Ну все, кушал там суп, а рыбку?» «Рыбку кушал?» Он говорит: «Кушал». «Точно? Или папа сожрал?» И на слове «папа» женщина почему-то укоризненно посмотрела на меня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Я объявляю вас мужем.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, зрелость имеет разные проявления. Вот недавно возвращался из магазина и заметил возле подъезда девчонок лет 10-11, которые что-то старательно выводили мелом на асфальте. Пригляделся, а там разные пакости, назовем так. Ну, я не удержался, сказал: девчонки, ну, во-первых, слово «козел» пишется через «о». Одна из девочек так внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и спросила: дяденька, а как вас зовут? Ну, я на автомате ответил: Миша. А что? Угадайте, какую надпись возле подъезда я обнаружил утром?

0: моей. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня была довольно веселая учеба, театральный институт, грех жаловаться. Но одному своему приятелю всегда завидовал, потому что в университете с ним в группе учились одни девчонки. Представляете? Преподаватели всегда начинали пару словами «дамы» и «господин».
1: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: между нами и выходными удобно расположилась пятница, а вот между нами и всем скучным и будничным находится непроницаемый щит, который называется «Русские перцы». Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство определило перечень сведений в цифровом профиле мигрантов. По данным ТАСС, помимо стандартных персональных данных, добавят информацию о судимости, банковских счетах, дипломных работах и результатах экзаменов. Наполнять профиль будут в том числе МВД, Минцифры, ФСБ, МИД, Центробанк и Роспотребнадзор. Отмечается, что доступ к электронной базе будет только у органов власти. Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по доходам при патентной системе налогообложения. Пока для них сохраняется решение о постепенном снижении лимита в ближайшие 2 года. Газета «Ведомости» пишет, что предприниматели на патенте просят ввести для них такие же правила, как для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Власти уже решили сохранить предприятиям на упрощенке порог в 20 миллионов рублей до 2030 года. Рособорнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками. В ведомстве пояснили РИА Новости, что в случае изменений в образовательном стандарте и программе обновляется учебник, затем вносят коррективы в экзамен. Ранее в Минпросвещение заявили, что в ближайшие годы подготовят новые учебники по всем школьным предметам. Основной период ЕГЭ завершился, впереди выпускные, пересдача и приемная кампания в вузах. Аналитики зафиксировали низкий интерес россиян к чемпионату мира по футболу. В частности, букмекеры не фиксируют выраженного роста ставок. Посещаемость спортивных баров вовсе сократилась на 5%. Товары с тематической символикой также не имеют массового спроса. Падают и продажи пива. Газета «Коммерсант» пишет, что среди причин – отсутствие сборной России и неудобное время трансляций. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее, люди, пятница же на дворе. А это значит, что вот эта полукороткая рабочая неделя тоже закончилась, и мы с вами скоро пойдем в выходные. Главное на главном вам этом поможет для того, чтобы подготовиться качественно, порадоваться. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев тут. Это «Русские перцы». Здорово, люди, привет!
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте!
3: Мы приветствуем всех, и спасибо большое, что вы тоже проснулись. Это было сложно сегодня сделать.
2: Да, финальный рабочий день, конечно, уже подустали, но мы, как ваши заряжатели энергии, будем дарить вам только-только тепло, позитив, хорошее настроение.
3: Русские атомы.
2: О, да.
1: Что? Где?
2: Это да.
3: Да, энергии у нас много.
1: Три гриба.
3: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, свой штепсель в нашу розетку засуньте.
2: Да, и получите,
3: да, и получите заряд бодрости. Потому
1: как
3: что
1: ты начала с любви прямо.
3: Конечно, штепсель. Потому что у нас будет перченый гороскоп.
1: О, реактивники, 12 раз прям. Да.
2: В следующем часе разыграем обязательно 10 тысяч рублей в игре «Против правил», так что не пропустите, а то потом как поучаствовать, да. Что? Слушай, нас внимательно.
3: Наша розетка единственная, откуда не искры летят, а деньги.
1: Так, подожди, сейчас, Полина, Лина, Полечка, Дима, Антон, Лешенька.
2: Алешенька,
1: точно. Давайте танцевать сразу, поехали. Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Лентяи всех городов, объединяйтесь.
2: Мы тут.
1: Самые ленивые россияне живут в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Показывает так последний опрос.
3: Наверное, ты скажешь, на третьей Хорошевской 12.
2: Я думаю, еще один опрос надо делать. Что это такое?
1: Да, именно в этих городах больше всего работяг хотят сокращения рабочего дня до 6 часов в день. Трудоголиков же нашли на юге России. Больше всего их живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону. А вот жители Нижнего и Питера чаще остальных россиян мечтают вообще не работать. А
2: ну,
1: мы
2: тут,
1: вот здесь
2: тут,
1: с Димкой полчаса тому назад обсуждали.
3: Прочитаю неделю. Мы уже давно, кстати, это обсуждаем.
1: Просто.
3: Я предлагаю, Антон, смотри, Полинка уходит в отпуск на следующей неделе. Я предлагаю нам с тобой, чтобы не перетрудиться, в пятницу в следующую сделать себе выходной.
2: Правильно. Все.
1: Нормальные вы такие.
2: Хорош.
3: Ты тоже будешь отдыхать, что ты возмущаешься?
1: А я хочу тоже потом отдыхать, когда кто-нибудь из вас уйдет в отпуск. Давайте такую традицию введем.
2: Ничего себе, какие-то хорошие традиции начинаются.
3: Это наши традиционные ценности — отдыхать по пятницам.
1: Ладно, друзья, ладно, не можем мы расстраивать наших слушателей. Мы будем всегда работать.
2: Нет, следующий, они расстроятся, что ли?
3: Следующую пятницу давайте как эксперимент сделаем, Антон.
2: Да,
3: все,
2: действительно.
3: Давай.
2: С высочайшего позволения.
3: Давай,
2: конечно,
3: ставь печать.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: русских перца.
1: Ну вот придется мне в отпуске тоже рано вставать, ребят, потому что как я без перченого гороскопа могу прожить?
2: Да забей, мы присылать тебе будем.
1: Да?
2: Ты что?
1: Ну,
3: конечно.
1: Что могу я просто без него.
3: Я тебе текстовую версию вышлю.
1: Ой, спасибо большое. Кстати, текстовая версия появляется также у нас везде.
3: А я тебе раньше, у меня он раньше появляется.
1: Ладно, хорошо.
2: В голове?
1: Овны, вас ждет встреча или разговор, который оставит приятные впечатления.
2: Тельцы, сегодня ваше спокойствие станет примером для окружающих.
3: Близнецы, сегодняшний день отлично подходит для смелых вопросов и, самое главное, честных ответов.
1: А раки, вас ждет маленькая удача там, где вы ее совсем не искали.
2: Левушки, сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
3: Девы, кто-то неожиданно оценит вашу работу или старание.
1: Весы, день принесет ощущение, что все начинает складываться как надо.
2: Ха-ха, скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на новые возможности, а не на старые проблемы.
3: Стрельцы, вас ждет приятное известие издалека.
1: Козероги, неожиданное совпадение поможет принять верное решение.
2: Водолей, сегодня вы легко найдете общий язык с самым сложным собеседником.
3: И рыбки на десерт день располагает к приятным открытиям и хорошим новостям.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатое с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Все в порядке.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Дамы и господа, квас выиграл в битве за крошку.
2: Ура!
3: Бился он, я так понимаю, с кефиром.
1: Нормально.
2: Или с айраном, может
1: Главное, понимаешь, нету этих экспертов, потому что сейчас они надолго закрыты в определенных комнатах. Значит, исследователи изучили продажи готового блюда и способов его приготовления. Значит, даже несмотря на новые рецепты, все любят классику. 87% заказов приходится на окрошку на квасе. Однако Питер не перестает удивлять. И в два раза чаще брали версию на кефире. То есть вечная борьба, так сказать, Питера и всей остальной России.
2: А между нами тут есть борьба? Вот я за квас.
3: Мы любим классическую аквашку.
1: Я за любую еду, поэтому борьбы не будет, драки не увидите.
3: Ну, знаете, ребята, есть еще вот у нас там в Самарской области определенная вода минеральная. Так вот на ней еще делают окрошку. Она газированная, ну, такая солененькая.
1: Хорошо.
3: Да.
1: Я люблю, когда редисочка колбасится.
2: Ну, знаете.
3: В таких зеленых бутылках продается.
2: Есть такая лакшери окрошка, я знаю. Я не пробовала на икристых. Да.
1: На шампанском?
2: Да.
1: На шампанском?
2: Я не пробовала.
1: Это что, слушай, это какие-то гламурные девочки, приоритетные проверите, берут редисочку туда, швыряют, как бы, да, и запивают.
2: И докторскую колбаску, главное.
1: Докторскую колбаску залить дорогим шампанским.
3: Кстати, мы же еще не проводили битву курицы и колбасы.
1: Битву курицы и колбасы, ребята.
2: А, или говядины.
1: Вы, конечно, можете подраться. Как бы, я посмотрю на эту битву, я буду рефери. Я буду сардели.
2: У нас три здесь. Докторская колбаса, курица и говядина.
1: Нет, давайте без всего.
3: Нет, то, что Антон жадина, это понятно. Он никому свою окрошку не даст.
1: Говядина, вот, через тире. У нас уже есть свой конкурс, хватит драться. Значит, в котором ни окрошка, ни кефир, ни квас, ни шампузик, а исключительно ваше чувство юмора может принести не только смех, но и подарок. А поскольку смех и радость мы приносим людям, поэтому вас тоже просим присылать свои шутки на сайт rusradio.ru, и лучшие из них прозвучат в эфире в моем исполнении. На табуреточку встану, все прочту. А их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Все подробности, если кто чего не понял, на нашем сайте.
2: Молодцы.
1: Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Все нормально, да, у хулигана.
1: Только лучше.

0: Реклама на русском.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Маяком радио.
1: Но вы помните же, была новость, пару недель назад, где мужчина, значит, по-моему, из Китая, женился на мультиварке.
2: Нет,
1: потом
2: не
1: он развелся, потому что кроме... на рисоварке, вернее, потому что кроме риса она ничего варить не умела.
3: Ужас какой. Так и в жизни, в принципе.
1: Да, это я к чему?
3: Я думал, просто микроволновку его приревновала. Говорит, ты что творишь-то?
1: Ну, мы помним много таких новостей, когда люди женились на неодушевленных предметах. Теперь в Канаде деревья официально признали живыми существами с правами. Водительскими, наверное. Город Террас-Водрей принял всеобщую декларацию прав деревьев. Теперь они имеют право на жизнь, защиту, естественный рост, целостность и восстановление. Власти подчеркнули, что от них зависит жизнь на земле, и люди должны действовать с ними в солидарности.
3: Понятно, понятно. То есть, по сути говоря, если они увидят кого-то с вязанкой дров, это убийство.
1: Ну, в принципе, да.
2: Угу. И что, можно теперь и жениться, да?
3: Конечно.
1: Нет, ну, в принципе, у многих... Ой, не буду это говорить.
3: Почему? Я бы, честно говоря, бы...
2: Все поняли.
1: Да.
3: Я бы женился
1: просто хотел развить тему
3: брюки. И не дерево, и не растение.
1: Да-да-да.
3: И характер.
1: Постучи по дереву, Антон, на всякий случай.
3: Нет, ты что, постучать по дереву, это тоже статья в Канаде. Нельзя.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке.

0: вкусно и не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерация независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала операторам связи изменить подход к рекламе 5G. В ведомстве заявили, что такие маркетинговые акции могут содержать признаки недобросовестного поведения и создавать у абонентов ложные впечатления. Дело в том, что технология пока не используется в России. Газета «Коммерсант» пишет, что решение ФАС носит рекомендательный характер. Тем не менее, в случае отказа служба может возбудить дело о недобросовестной конкуренции. В Росстандарте не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и велосипедов. В беседе с РИА Новости пояснили, что в России уже действуют специальные дорожные знаки, элементы разметки, которые регулируют движение такого транспорта, например, велосипедная дорожка или запрет на движение средств индивидуальной мобильности. Ранее сообщалось, что россиян обяжут ставить на учет электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Предстоящей ночью для московских школьников пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ соберутся около 50 тысяч выпускников, выступят свыше 60 артистов. Гостям также будут доступны ночные экскурсии, пускать будут по именным браслетам. Ранее сообщалось, что выпускники стали реже выбирать классические или модные наряды, на праздник теперь надевают кеды и повседневную одежду зумеров. В Москве 8 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, лето продолжается, жизнь продолжается. И самое главное, отличное настроение идет в геометрической прогрессии вверх. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев для вас сегодня работает.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Здрасте. Ну что, у Полинки сегодня завершающий перед отпуском рабочий день.
2: Да.
3: Потом она отправится туда, откуда только что, ну, буквально недавно прилетел я.
2: Проверю, как там дела обстоят.
3: Проверь, без пожалуйста, тебя. Да, я там тебе бутылку со 100 долларами спрятал.
2: Я вот хотела спросить, где? Где эта бутылка?
1: В баре эта бутылка, там оставил просто.
3: Не скажу. Ну, на самом деле, по поводу твоего отпуска, вот я сейчас хочу просто, знаешь, такую конфессию устроить. Моя дурацкая привычка — это вот не разгружать чемодан после отпуска несколько недель. Он у меня до сих пор лежит у входа. Ну, я, конечно, какие-то вещи уже вытащил оттуда, но что-то там все-таки еще лежит. И он меня
1: вдруг надо срочно вернуться.
3: Он у меня лежит и так укоряет: Димочка, ну когда же ты уберешь меня на шкаф? Но у меня нет сил разобрать его полностью, ни моральных, ни физических. Почему? Потому что если я его уберу, то это будет означать одно, что все, вот теперь отпуск точно закончился, никаких от него следов.
1: А так-то он у тебя продолжает?
2: Ты не понимаешь,
3: ну, как
2: да?
3: будто бы я вот только-только прямо из него как бы вернулся, и вот чемодан мне напоминает о том, что... Но, ребят, у меня полотенце пока еще напоминает о море.
1: Да.
3: Оно пахнет морем, да.
1: А, то есть ты не стирал его?
2: Хочешь,
1: не,
2: я возьму твое полотенце и еще раз его в море?
3: Опустишь его в Средиземное море. Ну, давай, почему нет?
1: Отвезу кататься.
3: Да, давай, пусть хотя бы мое полотенце съездит еще раз на море. Вот, моя дурацкая привычка такая, не разбирать быстро чемодан. Он у меня очень долго лежит. Кстати, после наших командировок то же самое.
2: Да?
3: Да, хотя их хочется забыть, конечно, как страшный сон. Но ничего.
2: Чем же они тебе так не понравились? Ладно, я понимаю твой намек на нашу сегодняшнюю тему и на то, о чем мы будем разговаривать, да?
3: Да, хочется поговорить про привычки, за которые вам немножечко стыдно.
2: Немножечко так, совсем чуть-чуть, но истории, пожалуйста, пишите побольше нам. В нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте есть пост, под ним, пожалуйста, изливайте душу.
1: Да, если вам не стыдно, напишите в личку, мы будем рады.
3: 8-916-003-105-7.
0: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: За какие привычки вам немножечко стыдно? Вот расскажите нам, пожалуйста. Наталья написала: а моя привычка, за которую стыдно, я постоянно исправляю чужие ошибки в речи. Ой, это не твоя родственница, Димка?
2: Моя подруга.
3: Так у вас целый клуб?
2: Конечно.
1: Она учительница в прошлом. О, как и ты. Да. Это у меня в крови. Стыдно и понимаю, что веду себя порой бестактно, но ничего не могу с собой поделать.
2: Ну, тебе, слушайте, тоже стыдно, если человек или... учитель, он навсегда учитель, даже если
3: однозначно
2: он им не работает.
3: Да,
2: это
3: да.
2: Просто болезнь уже.
3: Если
2: такая.
3: Вы девушка, то нормально. Вам, по крайней мере, пол бы не зарядить никогда. Да.
1: Ну, я бы поспорила.
2: Вот тут, кстати, если мы про анатомию заговорили, Андрей пишет: о, моя привычка дурная — это кутикулу вырывать до самого локтя. Ничего не могу с собой поделать. Если есть заусенец, я буду тянуть и отгрызать, пока полруки не оторву.
1: Ой, ужасно.
3: Это прям фильм ужасов какой-то.
1: Кутикула до локтя.
3: На маникюр, там, не знаю. Ну,
2: ну как бы придумали же кусачки, ну что да. Вы делаете, да?
3: Так у него кусачки есть,
1: слушайте,
3: вот зубы.
1: Это может воспалиться, потом это опасно.
2: Конечно,
3: и
2: конечно.
3: И точно до локтя.
2: Обращайтесь к специально обученной маникюрше.
3: Угу.
2: Она вам еще массаж
0: русские
2: сделает.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 000 рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная, 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Деньги не портит мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-90...

0: кстати, может быть, у кого-то есть привычка быть истеричкой.
1: Да.
0: Это вредная.
2: Вот, кстати, не очень
0: хорошая.
1: Нет такой привычки?
2: Про истерику пришло сообщение у нас тут, неподписанное, к сожалению. У меня привычка дурацкая, когда я готовлю ужин, я мечусь истерично по кухне и кричу, как будто бы на камеру, как Юлия Высоцкая. У меня тоже постоянно все пригорает, но я говорю в таких случаях: так и задумано, ты посмотри, какая корочка у этих сгоревших котлет.
3: Скажи, пожалуйста, а почему Соловьев нам пишет рано утром?
2: Я не знаю.
0: Не спит, уже готовит.
2: Он не подписывается, видишь.
3: Отдыхай, Ванечка, отдыхай. Тебе вечером еще работать, Занька. Ты что?
2: Не, сегодня выходной у него. Он уже на даче. Он уже
3: истерикуй, Ванечка, истерикуй, бегай по кухне.
2: Он уже сжигает котлетки на даче.
3: Да, котлеты сжечь.
2: Ну, знаете,
3: а потом сжечь.
2: Это да. Это же наша любимая поговорка. Даже с маленькими майки можно сделать барбекю.
3: Поэтому у меня барбекю каждый день.
4: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
7: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: В «Ленте».
13: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, о своей привычке, за которую вам стыдно. Вот, например, нам написала Катя. Привычка являться впритык ко времени или даже опоздать на пару минут. Катюш, ну вы знаете, Людовик еще говорил. То ли 14-й, то ли 18-й, а может оба, что точность это вежливость королей.
2: Да, согласна.
3: Да, действительно.
2: Я тоже, я, честно говоря, очень не люблю людей, которые опаздывают.
1: Потому что они впритык. Сжигают наше время, да.
3: Однозначно. Как английская королева говорила, английская королева опаздывает на полчасика. Я не королева, могу и подольше.
1: А как говорило руководство, мы не опаздываем, да, мы задерживаемся.
3: Действительно. А как говорит отдел кадров, еще раз опоздаешь.
1: Да, скуд тебе будет. Ох, тебе будет скуда.
2: Пишет нам Зоечка: я все время не допиваю чай или кофе и оставляю это все дело стоять. Это происходит везде, и на работе, и дома. Она меня ругается, но не... Зоя, вам нужно просто устроиться к нам на работу.
1: Зоя,
3: да,
1: у нас
3: потому
1: тут...
3: что холодный чай, это вкусно.
1: Антон, обернись.
2: Вот видишь,
3: что...
2: Обернись!
3: Это не моя чашка, что-то на меня смотрит.
2: Да, вот кто-то оставил кружку тут.
3: Да, это термокружка. Она сохраняет тепло до следующей ночи.
1: Скандал такой, ученю.
3: Ну,
1: еще, кстати, вот тут про посуду. Про посуду. А, нет, не про посуду. Вахит нам пишет. У него плохая, хорошая привычка, когда в холодильнике не открытая колбаса. Я не могу уснуть, пока я ее не съем.
2: Вам стыдно, Вахит? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, конечно, это ничего стыдного. Колбаса открытая. Она как бы, помоги мне, я обветриваюсь.
1: Вот мне тоже кажется иногда, что колбаса разговаривает.
3: Спасать надо.
1: Ну, по крайней мере, она посылает какие-то мысли им.
2: Да.
3: Говорящая колбаса — это то, что я вот в холодильнике постоянно. Я советую себе. Это мой психолог. Да, вот, слышишь?
1: У меня так котлеты обычно тоже разговаривают.
3: А у тебя котлеты есть дома, да?
1: Я в холодильнике. Не, у меня сейчас уже их нет. Потому что я их уже съел, конечно.
3: И после этого ты меня называешь говядиной?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Это, кстати, 10 тысяч рублей поют. Да, забери да. меня, забери меня, забери
2: говорящие
1: меня.
2: Деньги. Нет, это одна пятерка поет.
1: Вот. Да?
2: Одна пятерка. А если что, то и вторая скажет, забери.
3: А чего? У нас вчера, по-моему, женщина забрала все 10.
2: Да.
3: Возьмите с нее пример.
2: Заберите тоже 10.
1: Конечно.
3: Тем более, сегодня пятница, мы вам какие-нибудь вопросы полегче придумаем.
2: Вообще не жалко, пожалуйста.
3: Сколько пальцев на руке у Антона?
2: Да, 44.
1: Это по возрасту, да?
2: Да.
3: Годовые кольца.
2: Вообще-то мне 46, где еще два пальца? Я что, фрезеровщик, что ли?
1: Ты выглядишь на 44, ладно.
2: Ага.
3: Так, давайте все-таки остановимся на десятке.
2: Хорошо, на десятке. 10 пальцев нормально.
3: 10 тысяч вам. Звоните, пожалуйста, 84-95-995-105-7.
2: Вперед.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Билайн взял и отключил.
1: Ой, какой. Ай-яй-яй.
2: Да, остается так сказать, есть же другие операторы. Да.
3: Ну ладно, сейчас давайте 20 секунд у нас все-таки на раунд. 5 вопросов будет от Антона. Давайте неправильные ответы, но логичные. Если все сделаете правильно, то в конце раунда заберете 5000 рублей.
1: Ирочка, вы готовы?
0: Готова.
1: На старт, внимание, марш.
3: Удачи вам.
2: Фамилия почтальона из Простоквашино.
0: Кузнецов.
2: Сколько копеек в одном рубле? Как называется очень высокий дом?
0: Малоэтажка.
2: Что оставляют официанту в благодарность за хорошее обслуживание?
0: Окей.
2: Какой город считает...
1: А, не успели, 5-й вопрос. А что было
4: что
1: ответом
4: вы сказали?
1: На 4-й? Окей?
0: Да.
2: А, нормально.
3: Окей, благодарность, ну, в принципе, окей.
2: Окей.
3: Окей. Нормально.
2: Извините, я по поводу чаевых. Окей. Пока.
1: Ирочка, 4000 рублей. Мы вас поздравляем искренне, вы отлично поиграли.
3: Ира, и вам, кстати, большущее спасибо за такую идею. Я теперь буду официантом. Окей. И все, и пока.
2: Вот так, я чувствую, Димка в следующий раз из Турции все никак вернется, понимаешь? Окей. Возьмите пару лир.
3: Ну да, главное, чтобы они не расценили это как дырку от бублика.
2: Да нет, Дим, тебя до сих пор в Турции знаешь, как называют за чаевые? Король лир.
3: Ага. Да, потому что все лиры остаются при мне.
2: Молодец.
1: Ирочка, спасибо вам за игру и прекрасного настроения, замечательной пятницы. Пока!
3: Пока!
2: Пока!
5: Игра против правил на Русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из

0: осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
5: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал, Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь врачом.
6: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Беспокоитесь за свою карму?
15: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
16: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
17: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-831. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
18: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
19: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Запорожской и Херсонской областях почти полностью отключили электричество. Местные власти говорят, что специалисты пытаются восстановить электроснабжение. Причины называют технологическое нарушение в энергосистеме регионов. Между тем, свыше 60 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за коротких замыканий, обрывов ЛЭП на фоне обильных осадков и шквалистого ветра. Электричество там обещают вернуть только к вечеру. Бизнес оценил число водителей, которые работают в серой зоне из-за закона о такси. Газета «Ведомости» пишет, что это свыше 5 миллионов человек. Причем для поиска заказов они используют мессенджеры и соцсети. Аналитики насчитали 11 тысяч чатов и сообществ, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Суммарная аудитория превышает 20 миллионов пользователей. С 2023 года самозанятые таксисты обязаны проходить регулярные медицинские и технические осмотры, а также иметь путевой лист. Роспотребнадзор назвал причину высокой инфекционной заболеваемости в регионах. В ведомстве заявили ТАСС, что это связано с употреблением продуктов ненадлежащего качества. Чаще всего это происходит в Новгородской, Свердловской, Архангельской областях, Хабаровском крае, Туве. Причем врачи продолжают выявлять проблемы со здоровьем у граждан из-за присутствия токсичных веществ в продуктах питания. Каждый второй опрошенный работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео. Афиша Daily пишет, что 53% респондентов смотрят такие ролики несколько раз в течение дня, четверть – несколько раз в час. Около 40% листают видеоленту во время обеда, а треть делают это к концу рабочего дня. Самыми популярными форматами оказались смешные эпизоды и кадры с животными. В Москве 9 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ох, какое это сладкое время. 9 утра, пятница, конец июня, день уменьшается, ночь удлиняется. Значит, будем лучше высыпаться скоро.
1: Да, мечтай.
2: Ночь удлиняется.
0: Ну, потому что я сегодня проснулся в 4:30, все, хоть глаз выколи. Нет, это просто рассветы такие ранние.
2: Так выколи глаз, в чем проблема?
0: Очень яркое солнце с утра. У нас, кстати, тоже в эфире очень яркое солнышко. Антон Юрьев.
2: Боже ж ты мой,
0: Очень звонкое солнышко Полина Жукова.
1: Доброе утро.
0: Ну и такое спокойное, знаете, солнце, на котором тоже бывают пятна, магнитные бури.
2: Да.
0: Это Дима Мороз.
1: Вспышки.
0: Сейчас такая вспышка будет, мало не покажется.
2: Какой радиационный фон здесь, боже
0: мой.
1: Ребята, я, кстати, хочу отметить, что сегодня очень красивая дата, мы почему-то об этом ни разу не сказали. 26.06.26. Красота.
2: Надо было продавать.
1: Замуж уходить, да?
2: Да.
1: Жениться.
0: Но есть еще время. ЗАГС только открылся.
2: То есть осталось 57 минут до момента того, когда эхва, да?
0: Ну, да, еще есть времечко.
1: Ну, красивая дата, действительно.
0: Всем желаем сегодня брачующимся, конечно, совет да любовь, всего вам наилучшего. Ну, вы продолжайте слушать «Русских перцев». У нас еще час тут в эфире, мы обсуждаем сегодня привычки, за которые вам немного стыдно.
1: Да, надеемся, у вашей второй половинки нет таких привычек.
0: А если есть, пристыдите.
2: Она безупречна.
1: Пишите нам, пожалуйста, рассказывайте про эти привычки в нашей группе ВКонтакте, в Максе, там есть пост, под ним можете писать.
2: Да, очень любим смски, правда. И в личку вот очень любим, когда прямо голосовые и все остальное. Обожаем.
0: Номер плюс 7-916-003-105.7.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Про привычки, от которых вам стыдно немножко бывает. Кирилл пишет, что я, когда смеюсь, сквозь этот смех появляется свин. Похрюкиваю. Вот так
2: что?
1: Вот. Так стыдно бывает, особенно когда это в общественном месте происходит. Но зато вы искренне смеетесь. У меня зато чайки летают.
2: Заразительно, да, это нормально.
3: Да.
1: Да. Да. Подхрюкивать немножко, да ладно. Смешно. Еще больше смеяться.
3: Только у Кирилла нос пятачком, а хвост крючком.
1: А вот Ирина написала: у меня привычка открывать новый хлеб, хоть старый еще даже не доеден.
2: Нормально, а старый можно посетить на сухарики.
1: А вот такая вот привычка от Натальи. А у нее привычка ставить грязную тарелку в холодильник, чтобы ее не мыть сегодня. Вот это, конечно, интересно.
2: А потом как? А если там гречка была?
1: Да, это ужас, можно тарелку выкинуть.
3: Ну поставьте посудомойку ее в конце-то концов.
2: Посудомойку поставили, взяли вот так вот немножечко кипяточком и чистите.
3: Ну лучше уж в раковину тогда, да? Она будет вас напрягать, но зато она хотя бы напомнит о себе и будет говорить. Вот, кстати, у Виктории говорящие предметы, она любит с ним болтать. Когда в работе или чем-то увлечена, она начинает общаться с карандашом, с кастрюлей. Ну, я думаю, что и с тарелкой из-под гречки тоже общается. Да помою я тебя, помою!
2: Это
3: завтра.
2: Общение психологическое с кухонной утварью.
3: Ты знаешь, иногда кастрюля тебя поймет лучше, чем человек.
2: Ну, потому что уровень интеллекта одинаковый, я понимаю. Да.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
7: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: А
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
16: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
17: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Дорогая наша Полина Леонидовна,
1: да.
0: Если вы считаете, что мы вас отпустим без вашей истории по нашей теме, привычка, за которую вам немного стыдно, вы глубоко заблуждаетесь.
2: Надо каким-то образом исповедоваться перед тем, как уйти в отпуск.
1: А давайте. Я не боюсь. Я давай, с удовольствием, Антон, расскажу и поделюсь.
0: Подними шторку этого.
1: Может быть, просто я сейчас действительно душу-то открою и исправлюсь, стану на путь истинный. Потому что плюсов такое будет намного больше.
0: Ну,
1: смотрите,
0: давай расскажи,
1: да.
0: Что за привычка?
1: Я считаю, что это реально уже вредная привычка, и пора избавляться. Это покупки на маркетплейсах. Вот мы даже с подружками уже отмечаем дни без покупок. А как мы это отмечаем? Покупкой чего-нибудь, ну, какого-нибудь супер чего-нибудь нужного. Ну, короче, девчонки сейчас все поймут, конечно, сразу. Потому что эти ссылочки бесконечные, сохранение где-нибудь в избранном, листы ожиданий, когда появится твой размер. Надоело, ребят, столько денег. Я боюсь заглядывать в банковское приложение. Потому что там видно, сколько в месяц у меня тратится денег именно там.
0: Я думаю, она про это может говорить часами.
2: Слушай, она может говорить и часами.
1: Я просто уже не могу. Мне просто, я понимаю, что как будто бы все просачивается мимо пальцев. Как
0: пойдем,
1: будто
0: Антон,
1: бы я не ощущаю уже даже никакой радости от этих самых покупок, понимаете?
0: Полин, смотри, у нас здесь есть круглый стол.
2: Да.
0: А, давайте сейчас стул. Потихонечку сядем и устроим клуб.
2: Не, потихонечку мы не сядем. После того, как ты сказал, Антон, подними шторку, человек там переодевается, она примеряет шмотки из маркетплейса. Ты нормально?
1: Может, ты мне оплатишь корзину, а?
0: Может, давайте...
2: Дима, тебе вопрос задали. Давай.
0: Откроем обратно клуб любителей пятницы лучше.
1: О, это я тоже люблю.
2: Клуб любителей пятницы. Шопоголик в ней?
3: Почему? Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
13: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Кстати, вот про группу «Бис» тут пишут. Спасибо за группу «Бис», Анжелика написала. А у меня дурная привычка есть. Если мне нравится человек, я делаю вид, что его имя не помню.
2: Если мне нравится человек?
1: Да, она делает вид, что она не помнит его имя.
3: А что ты предыдущее не дочитал? Спасибо за группу «Бис». С уважением, группа «Бис».
1: Нет, это Анжелика написала. Она просто про имя тут вспомнила.
3: А, понятно.
2: Дарья нам пишет, ее привычка складывать носки возле кровати. Тапки дома не люблю носить, поэтому в носках хожу. А перед сном мне уже лень относить их в ванну. Я уже легла, ведь утром надеваю новую. Бывает, по две пары лежит. Старшей дочери тоже досталась такая же привычка. Муж в шоке. Часто собирает носки по дому, уносит в стирку за нами.
1: Вообще,
2: каждый раз говорит,
1: роль.
2: Я должен разбрасывать носки.
1: Да, это его роль.
3: Что это за великая носковая стена? Что это такое? Я тут, короче, год, понимаешь, разбрасывал их туда.
1: Ну, вообще, на самом деле, вам повезло, потому что у вас хотя бы по двое они лежат. У нас с Антоном они по одному валяются.
3: Да, мы же вместе живем.
1: Мы не можем понять, куда деваются носки.
2: Вы меняетесь периодически.
1: Есть какой-то
3: портал. Конечно, меняемся. Что это?
1: Есть какой-то портал.
2: Правый, левый, правый.
1: Он иногда ночью...
3: Портал.
1: Да, портал. Туда носки проваливаются, и все.
3: По одному.
1: Да.
3: Да.
1: Ну, то есть портал узкий.
3: Я тебе хочу сказать, что у нас носки все правые. Я бы даже сказал, ультраправые.
0: Русские перцы на русском радио.

0: русском радио.
1: За какие привычки вам стыдно бывает? Расскажите, еще есть время. Мне становится стыдно, когда у меня поднимается чек на услуги и не могу озвучить клиентам. Пишет нам Елена, она мастер по маникюру. Ну так, ну а что делать?
2: А что за привычка такая повышать цены?
1: Не повышайте.
3: Хватит уже, надо понижать.
2: Конечно.
3: Ставка рефинансирования падает, и вы тоже.
2: Ну как бы да.
1: Нам тоже тяжело платить больше.
3: Конечно, хватит уже.
1: Уже думаешь, может быть вообще нафиг.
3: Я задолбался маникюр в рассрочку брать.
2: Ну как бы массаж 3500 уже, вы чего?
3: А почему у тебя так дорого массаж ты делаешь?
2: Это еще дешево, Антон. Уже за 6.
3: В прошлый раз сделал за 3200.
2: Все, цены растут.
3: Да?
2: Да, инфляция.
3: Инфляция?
2: Конечно.
1: Мишка написал нам, что он, значит, делает кофе перед работой и редко его пьет. Приезжает на работу, тебе там уже пьет другой кофе. А так кружка стоит весь день и плачет, скучает дома без него.
3: Это нормально?
1: Да. Ну, тоже
3: холодный кофе. Вот. Айс.
2: Ну, такой прохладненький.
3: Лучше с чаем так.
2: Да. У нас у Антона, кстати, тоже обрастает кружками.
3: Да, Антон обрастает кружками. Ну, вот надо пойти удалить, кстати.
2: Давай.
3: Пару штук.
2: Пора уже,
3: да?
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
4: Русское радио. Русское радио.
6: Матушка, земля, белая, березняка. Для меня святая Русь.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопросить.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
3: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
2: Гарантия лучшей цены.
4: В Ленте.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада лето. Летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, давайте без дождей. Давайте все-таки сухое пусть будет лето.
2: Да.
1: Сейчас я поколдую. Чуфырь.
3: Давай, у тебя очень хорошее колдовство. Давай.
1: Нет, кратковременные дожди, я согласен.
3: Чтобы огород не поливать. Ну,
1: чтобы огород не поливать, чтобы чуть-чуть воздух прочистить.
2: Да, но по версии Жукова, сухое, белое, с сыром, это прям то, что нужно.
1: Ну, это уже на следующей неделе.
3: Почему на следующей?
1: А, уже на этой?
3: Сегодня
1: завтра.
3: Прекрасный день.
1: А, сегодня можно.
2: Ты понимаешь, что она даже эту бочку, на которой было написано квас внизу, она желтая, она перекрасила просека.
1: Это коричневая.
2: Что?
1: Это все цвета напитков. Коричневая.
2: Боже ж ты мой, а красота какая.
1: Пшеничная.
2: Дорогие друзья.
3: Ты прям все перечисляешь.
1: Розовая.
3: Все, что у меня дома в холодильнике уже стоит, да?
1: Да.
2: Сейчас все цвета радуги. Фигачит, успокоится.
1: Я знаю, что у тебя там морс клюквенный.
3: Конечно.
1: Дожидается.
3: Да, и газировка.
1: Холодненький.
3: И моя любимая минеральная вода.
2: 75-го года.
3: Нет, серьезно, вы чего такое на меня наговариваете?
1: Кстати, я Полинку научил делать офигенный домашний лимонад.
2: Да ты что, правда?
1: Конечно, вот эту газированную. Давайте вам... Нет, это Соловьев уже.
3: Да, не надо, да.

0: не обязательно.
1: Там будут соленые,
2: короче,
1: кудрявые.
2: Когда приедешь, постирай полотенце, помой голову. А, потому что это кайф. Еще те советы.
1: Без меня тоже тут не хулиганьте, пожалуйста.
2: Почему?
1: 10 тысяч оставляю на Димку. Поняли на следующей неделе?
2: 10 тысяч на Димку. Дим, тебе дотация.
0: Там должно быть 40, я посчитал.
1: Ладно, 40 тысяч. Все.
2: 40, да? Ну, хорошо, ладно.
1: Давайте, я буду скучать, но буду отдыхать и кайфовать тоже.
0: Да.
2: Да, сначала сказать, я буду отдыхать и кайфовать, но буду скучать. Потому что в обратном порядке это совершенно по-другому слушается. Морозов.
0: Нам пора.
2: Действительно. Морозов Юрий Жуков.
0: Это будет мужское утро.
2: Боже.
0: Всю следующую неделю.
1: Я буду вам писать. Под ником.
0: Пишите письма мелким почерком.
2: До свидания.
0: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем.

0: Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Жили и X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили и X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Красивой быть легко, но дорого.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ. Кроме этого, авторы инициативы говорят, что необходимо отказаться от индексации чаще одного раза в год. Еще, по данным Ленты.ру, хотят, чтобы федеральные и местные власти получили согласие депутатов на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Причем, согласно законопроекту, тарифы не должны расти выше инфляции. Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 10%. Минздраве предложили регионам по-разному бороться с хроническими заболеваниями. Например, вводить меры для решения кадрового дефицита в амбулаторном звене нужно не везде. Еще, как пишет газета «Ведомости», только в некоторых регионах зафиксировали большое число пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом. Где-то нет проблем с врачами, однако там средний охват диспансеризации почти вдвое меньше, чем в среднем по стране. В этом случае рекомендовано уделять больше внимания профилактике заболеваний. Продажи жилья по схеме трейд-ин выросли вслед за снижением ключевой ставки. Застройщики помогают клиентам продать старую квартиру, чтобы вложить вырученные средства в покупку новой. Газета «Известия» пишет, что сейчас такую опцию предлагают примерно половина участников рынка. Чаще всего подобные предложения можно встретить в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Красноярске. В Российском футбольном союзе рассказали о переговорах о матче между сборными России и США. В РФС заявили РБК, что учитывают ограничения и прорабатывают возможности для проведения такой игры. В обсуждении участвуют представители МИДа. В последний раз российские и американские футболисты встречались в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничейным счетом 2-2. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. На русском радио.
3: А знаете, как бывает? Будний офис, рабочие вопросы, и вдруг выясняется, что рядом сидит человек, который точно так же, как и ты, знает слова той самой песни из 90-х, 2000-х, ну или мгновенно узнает первые 3 секунды любимого трека. Вот и все. Его уже, так знаете, немножко свои. Потому что музыкальные единомышленники — это особая категория людей, и с ними даже рабочий день проходит как-то веселее. Все-таки быть на одной волне — это не только про работу. Надеюсь, что это утро мы встретили вместе. Большое привет и спасибо нашим утренним перцам. Ребята, вы большие молодцы. Как и всегда, разбудили, раскачали. Ну, а далее я беру все в свои руки. С этого часа у микрофона Макс Орлов. И да, вы на той самой одной волне русского радио.

0: воплотить в тебе.
1: Все будет хорошо.
2: Русское радио.
1: Лето.
3: Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вообще любовь похожа на компас, конечно, когда настоящая, вдруг становится проще понимать, куда идти и ради чего, собственно, стараешься. Жизнь все так же подбрасывает повороты, сомнения, перекрестки, но внутри остается ощущение направления. Ну и, наверное, в этом есть главная сила. С любовью можно сбиться с маршрута, но заблудиться по-настоящему точно нет. Это Сергей Лазарев на Русском радио. Компасы настроили, проверили, сделали калибровочку и движемся точно по направлению. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, ваши приемники. Так держать.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Получается, любовь таким образом, что привычная физика, наверное, просто перестает работать. Вроде идешь по земле, а ощущение такое, будто где-то намного выше облаков. Да, появляется легкость, улыбка без причины. Такое странное чувство, что за спиной что-то как будто бы чешется, и внезапно выросли крылья. Ну, наверное, именно поэтому говорят, что влюбленные не ходят, они немножечко летают. Ну, вот примерно так же, как в песне Владимира Преснякова. Так что, да, расправьте крылья и пойте на здоровье, если есть кому посвятить ваши эмоции, ваши горячие глаза напротив. И самое главное, чтобы это было обязательно взаимно. Вот тогда все в полном порядке. Лето. Влюбляемся вместе с вами в погоду, в людей, в окружение. И излучаем примерно то же самое. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио. И от себя, конечно, обещаю все самые любимые песни, без которых нельзя. Это «Иванушки», а Настя, Дима Билан, все это самое ближайшее время, поэтому делайте громче, и пускай вам всем будет очень и очень хорошо, потому что когда улыбаетесь вы, значит, что и на нашем лице тоже появляется та самая улыбка.

Это правда. Отправили еще один влюбленный корабль сейчас в большое плавание. Тем более, что сегодня особенная дата. И под эту дату, конечно, молодожены очень многие перестраивали планы, выцеливали нужных, важных для себя специалистов, ведущих в том числе. Поэтому, вот смотрите, 26.06.2026. Вот как-то так. Если цифры для вас означают многое, вот разбирайте сами, красиво это или очень красиво. В любом случае, счастья молодым, если вдруг решили сегодня пожениться. Ну, а всем остальным музыки в уши, в сердце. Пускай будет праздник с вами, Русское радио.

0: пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Что слушает страна?

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: сложности и риски.
1: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Минеральные воды, автомобильная 19. Не оферта. ООО Гермес. Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
3: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
6: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о достаточных объемах топлива для внутреннего рынка. Так вице-премьер Александр Новак ответил на вопрос о том, нужно ли увеличить предложение на АЗС. Как пишет газета «Коммерсант», уже больше 20 регионов ввели ограничения на заправках. Например, горючее не заливают в канистры или вводится лимит на продажу топлива в одни руки. Местные власти объясняют, что так можно равномерно распределить запасы и предотвратить искусственный дефицит. В России решили отложить полный переход на электронные медицинские книжки. Как пишет ТАСС, это следует из документов Минздрава. Таким образом, по-прежнему будут выдавать и вести бумажные медкнижки, хотя предлагалось с предстоящего сентября прекратить выдачу такого варианта. Кроме этого, ведомство планирует пополнить перечень информации, обязательной для указания в медкнижках, в частности, это гражданство. Сведения будут передавать Роспотребнадзор. Минпросвещение допустили внедрение устного экзамена по географии в 9 классах, хотя, как заявили в ведомстве, такую идею пока не рассматривали. Ранее сообщалось, что через 2 года в российских школах появится единый учебник по географии, но до этого проведут апробацию. Сейчас 9-классники должны устно сдавать русский язык, вскоре внедрят и устный экзамен по истории. Ученые выяснили, что люди, склонные к сплетням и манипуляциям, чаще заводят романтические отношения и создают семьи. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Исследователи подчеркивают, что такой вывод демонстрирует только статистическую связь, то есть не доказывает, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости. По словам специалистов, психологическая агрессия может быть эволюционным механизмом удержания партнера или демонстрации конкурентного преимущества. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Это во мне пятница 13-е, это 26.06.2026, красивая дата сегодня, согласитесь. И если в ней что-то правильное, рабочую неделю уже почти отпустила. Впереди два дня, в которых можно никуда не спешить. Лет, выходные и целых 48 часов свободы. Неплохой сюжет для конца июня. В общем, отлично, отличной пятницы, отличных грядущих выходных, конечно. Планов больших, кстати, советую, конечно, из города выезжать чуть-чуть заранее, потому что сегодня все захотят вот туда, где хочется и вам побывать. Поэтому, пускай всем достанется наименьших пробок, самое главное. Ну и музыка всегда в помощь. В дорогу, опять же, мы рядом. Это «Русское радио», микрофон Макс Орлов. И новый музыкальный час открыт.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
3: Свадьба или новоселье?
2: В «Хоумберри» все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь врачом.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это какое-то все в прошедшем времени неправильное настроение и ощущение. А мы любили, а мы могли. Знаете что? Это все не только про прошлое. Потому что если однажды умели любить, мечтать и верить, значит, ничего точно не потеряно. Мы сейчас можем ого-го, как можем любить, начинать заново, радоваться простым вещам. Главное, не перестать верить, что лучшие главы точно еще впереди. Это хай-фай на русском радио прямо сейчас. У микрофона Макс Орлов. Это я вместе с вами, плечом к плечу. Мы встречаем эту самую пятницу на пороге выходных и наслаждаемся вместе летом. Потому что лето должно остаться в памяти каждого из нас как яркое, прекрасное, любимое время года. Ёлка об этом.

0: конце. Нет, я пою фальшиво, но я делаю это от души, и вам рекомендую делать то же самое. Ну, потому что любимая песня, она очень-очень-очень поднимает настроение. Сдавайся, я больше тебе не враг. Не собираюсь побеждать тебя, не собираюсь спорить с твоим сердцем. Я просто хочу быть рядом. Наверное, такой смысл в песне Сергея Лазарева. Может быть, именно после таких слов люди, наконец, перестают обороняться и начинают любить. Так что любите и вы всем сердцем, так же, как любите музыку и русское радио. Впереди у нас Александр Панайотов, кстати говоря, и рубрика «Афиша». Что посмотреть на этой неделе? Подкинем идеи и мысли. Это русское радио для вас.
1: Я помню,

0: на русском радио «Афиша».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Новая кинонеделя предлагает нам отвлечься от мирового футбола и хотя бы вторым глазком посмотреть комедию «Распаковка», семейный боевик, да, бывает и такой жанр, «Малыш-каратист» или мелодраму «Где ты?». Все трио отечественного производства и с легким, а в каких-то случаях и не таким уж легким, но все равно летним флером. Из зарубежного обращает на себя внимание «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и «Мальчик и лис» — франко-бельгийские приключения, подозрительно напоминающие и «Маленького принца», и «Маугли» одновременно. Песчаная буря разлучает маленького героя с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасности и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор — вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. Такое мы смотрим, верно, друзья? Чудесных выходных и ярких эмоций, хоть в кинотеатре, хоть вне его.
0: Русское радио.

У многих из нас было такое, что вдруг замечаешь за собой, что ты делаешь такие вещи, которые их раньше не делал и не замечал. Куда-то ехать через весь город, не спать до поздней ночи, менять планы, стараться сильнее обычного, и в какой-то момент ловишь себя на простой мысли. И все это ради тебя одной. Все слова, все поступки, все маленькие безумства, потому что иногда у сердца появляется один единственный адресат, и все дороги почему-то начинают вести именно к нему. Николай Басков только что на волнах Русского радио. Влюбленные меня точно поймут. Ну, а все остальные, кто в поисках своей второй половинки. Но я желаю вам отыскать скорее, чтобы эти закаты, рассветы встречали вместе. Орлов у микрофона. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея.

0: круглосуточно.ру. 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
4: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кинотеатру Алания Синема 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
7: А что, если ваш следующий...

0: Настоящий отпуск никогда не закончится. Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 61 ипотечный кредит с господдержкой выдали в Северной Осетии в прошлом месяце. Это на 51% меньше, чем в апреле. По информации Объединенного кредитного бюро, общий объем таких займов сократился на 50% до 332 миллионов рублей. При этом средняя сумма льготной ипотеки увеличилась почти на 2% и составила 5,5 миллиона рублей. Годовая динамика также демонстрирует отрицательные показатели. Количество выданных кредитов на покупку жилья с господдержкой уменьшилась на 46,5%. Более 500 метров ветхих теплотрасс заменят во Владикавказе перед отопительным сезоном. Специалисты Республиканского водоканала уже обновили аварийный участок теплотрассы на улице Тельмана, 8. Износ труб, проложенных более 30 лет назад, достиг 80%. Это приводило к частым утечкам и снижению эффективности теплоснабжения домов. Бригады предприятия заменили 40 метров трубопровода и обработали его битумной мастикой для защиты от коррозии. Обновленный участок обеспечит бесперебойное теплоснабжение многоэтажки и здания Владикавказского профессионального колледжа. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Северной Осетии. Площадки развернулись по двум адресам. Во Владикавказе в фойе Горского аграрного университета и в Моздоке в местном отделении Центра занятости населения. Соискателей ждут консультации, мастер-классы и информация о мерах господдержки. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями. Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Согласитесь, пятница летом – это особенное такое особое состояние. Рабочий день-то еще продолжается. Однако ваши мысли точно уже далеко за городом где-то. Там, где по-другому дышится, там, где про телефон забываешь, а время почему-то начинает идти, но медленнее. И весь сегодняшний трудовой подвиг сводится к одной простой цели – дожить до вечера, закрыть ноутбук, наконец-то выехать навстречу выходным. Если что, нас обязательно с собой планируйте. Мы и печь умеем, и танцевать, и развлекать, и голоса тут на радио приятные. Так что мы вам точно компанию составим. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Еще один музыкальный час нам в копилку.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

часы, сутки, месяцы или, может быть, даже годы стояния, кручения, вертения, пения перед зеркалом могут хотя бы на секунду, хотя бы на миллиметр приблизиться вам к такому красивому Артуру Пирожкову, петь, исполнять и быть чем-то подобным. Невиданная красота, конечно, да. Песня, в общем-то, примерно о том же самом. Ну что ж, нам же остается только любоваться, греться в этих самых лучах славы и быть немножечко похожими на него. А в остальном счастье каждому из нас. В счастливых моментах мы точно одинаковы, потому что глаза светятся, улыбка на лице. И я желаю каждому из вас испытать за летом множество чего-то подобного. Русское радио мы продолжаем, и руки вверх далее.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да.
1: Иногда ведь нужно сказать честно самому себе: прощай, любовь. И даже не со злостью, не с обидой, а с благодарностью за все хорошее, что было. Потому что сердце не должно жить только воспоминаниями. Ведь у него еще впереди встречи, улыбки, волнения и, может быть, возможно, совсем новые чувства. Так что иногда за словами «прощай» тихо прячется другое очень важное слово «здравствуй». Это Юлия Савичева на Русском радио. Не знаю, распрощались с прошлыми чувствами вашими или нет. Но, тем не менее, это тоже результат, и следующий ваш шаг будет точно увереннее, и вы точно стали лучшей версией себя. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио с вами. Всячески поддерживаем в горести и радости. Знайте, что Русское радио рядом, поэтому выше нос и только вперед. Помните, все обязательно будет хорошо.

Настоящий девиз сегодняшней пятницы. Живи, смейся громко, люби по-настоящему, ошибайся, пробуй, начинай, чтобы однажды, оглядываясь назад, не спрашивать себя, что если бы я тогда не решился. Пускай лучше будут истории, воспоминания и немного безумных поступков, чем ощущение, что жизнь прошла где-то рядом. Иначе все это зря. Мари Краймбери на русском радио только что. Ну а нотки этой песни вам хорошо знакомы. Далее на русском Григорий Лепс.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
13: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Разгулялась волна.
16: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
17: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «ОТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка».

0: Ика. Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что спрос на топливо в России вырос на 20-30% из-за ажиотажа. Но, как отметил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас меняются логистические связи с учетом потребностей. Чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул зампред правительства. Анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке. В частности, сегодня могут обсудить запрет на экспорт дизеля. Спрос на операции с иностранной валютой в России вырос почти на треть. Газета «Известия» пишет, что рубль к концу весны укрепился примерно на 12% по сравнению с началом года. В результате граждане стали покупать больше долларов, евро и юаней. Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена. Количество заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло примерно в 5 раз. Социальный фонд сообщил, что при оформлении пособия будут учитывать уход за родственниками. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Это коснется граждан, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи. Сейчас уважительной причиной отсутствия заработка признается помощь любому пожилому человеку или инвалиду, включая соседей или знакомых. В правительстве назвали самые востребованные профессии на рынке труда. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пятая часть всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. Там нужны квалифицированные рабочие, инженерный персонал и операторы машин. На втором месте сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Третья группа по востребованности входит отрасли социальной сферы, в их числе здравоохранение, образование и соцобслуживание. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: русском радио.
1: Летняя пятница в офисе. Это особый жанр. Но физически ты еще на рабочем месте. Морально уже где-то на веранде с друзьями. Обсуждаешь жизнь, смеешься, споришь, кто сегодня заказывает следующую порцию чего-нибудь вкусного, футбол, ну и так далее. И чем ближе вечер, тем сложнее делать вид, что тебя по-прежнему волнуют таблицы, письма рабочие и так далее. Потому что лето за окном настойчиво напоминает: работа никуда не денется. А такие вечера повторяются не так уж и часто. Поэтому вдруг, если освободились уже, тогда вам прекрасного, хорошего вечера, пятницы, выходных. Ну а если еще немножечко нужно потерпеть, тогда сделаем это вместе с Русским радио. Зато после опять же полетим под звуки и музыку любимой радиостанции.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
5: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, срок и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта «СТК-59».
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
16: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Что там шепотом кричится, говорится, в общем, поется. Сначала есть мы, точнее, не так, сначала есть я, потом есть ты, а потом появляется очень простое мы. Это уже не про двух людей рядом, это про общие планы, общие воспоминания. Я бы даже так сказал, общую вселенную. Наверное, любовь начинается именно в тот момент, когда я перестает быть главным, уступая место чему-то большему, тому самому. А это намек на нас, мод на волнах русского радио прямо сейчас, как и всегда, о больших, глубоких чувствах, как пример следуя. Для кого-то точно уж подражатели есть у Матвея. Александр Маршал далее на русском радио. Ливень. Не знаю, если погода сегодня у нас капризничает, значит, что солнышко где-то там, где светит и звучит русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.
2: После того, что оставил дождь на мокрой крыше,

Горячим приветом, конечно, Иракли Персхалава. Абсолютно солнечный человек, такая же музыка и такая же песня. Солнце хорошо тем, что его видно всем, а вот свет внутри человека замечают только те люди, кто оказывается рядом достаточно долго. И этот свет не греет кожу, оно почему-то делает теплее жизнь вокруг. И, наверное, именно такие люди чаще всего становятся чьим-то любимым временем года, скажу так. Новая песня на русском радио. Ну что ж, пускай она живет своей жизнью, пускай она идет в народ, и уже народ решает, насколько она близка или же нет. Но я думаю, что первый вариант. Меня зовут Макс Орлов, русское радио в вашем приемнике. О своих желаниях будете рассказывать там в следующем часе, потому что час называется «Привет и поздравлений». А пока слушаем, наслаждаемся и встречаем, провожаем пятницу.

иногда очень хочется, чтобы у памяти была такая кнопочка, знаете, редактировать. Оставлю-ка вот это, оставлю смех, оставлю счастливые вечера, случайные прикосновения, разговоры до утра, моменты счастья. А вот обиды, разочарования и последние страницы истории просто стереть, удалить. Но наша память почему-то устроена иначе. Она хранит все целиком, и, может быть, со временем это даже правильно, потому что боль постепенно уходит, а хорошее все равно остается ярче всего остального. Поэтому, если уж помнить, то все. Нужно лишь, чтобы рядом всегда находился тот человек, с которым будет помниться исключительно хорошее. Да, спасибо за эту песню. Мы же сейчас, закрывая глаза, немножко помечтаем. Может быть, и снет кто-то. Ладно, на русском радио это возможно. Смотри.

0: нам свои шутки.
1: Не кислые шутки.
0: На Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Реклама на русском.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

сколько этих самых love story, любовных историй было, есть и еще будете рассказывать в части под названием «Стол заказов». Он, кстати, в следующем музыкальном уже, поэтому не пропускайте. Если у вас есть какой-то сегодня повод большой или очень большой чем-то поделиться и рассказать, тогда спешите, будьте готовы. Все здесь, на Русском радио, для вас.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
5: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
6: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейд-ин».
7: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц.

0: работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. 61 ипотечный кредит с господдержкой выдали в Северной Осетии в прошлом месяце. Это на 51% меньше, чем в апреле. По информации Объединенного кредитного бюро, общий объем таких займов сократился на 50% до 332 миллионов рублей. При этом средняя сумма льготной ипотеки увеличилась почти на 2% и составила 5,5 миллиона рублей. Годовая динамика также демонстрирует отрицательные показатели. Количество выданных кредитов на покупку жилья с господдержкой уменьшилась на 46,5%. Более 500 метров ветхих теплотрасс заменят во Владикавказе перед отопительным сезоном. Специалисты Республиканского водоканала уже обновили аварийный участок теплотрассы на улице Тельмана, 8. Износ труб, проложенных более 30 лет назад, достиг 80%. Это приводило к частым утечкам и снижению эффективности теплоснабжения домов. Бригады предприятия заменили 40 метров трубопровода и обработали его битумной мастикой для защиты от коррозии. Обновленный участок обеспечит бесперебойное теплоснабжение многоэтажки и здания Владикавказского профессионального колледжа. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Северной Осетии. Площадки развернулись по двум адресам. Во Владикавказе в фойе Горского аграрного университета и в Моздоке в местном отделении Центра занятости населения. Соискателей ждут консультации, мастер-классы и информация о мерах господдержки. Участники смогут напрямую пообщаться с работодателями. Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:02 во Владикавказе. Доброго дня, друзья. Всем привет. Очередной стол заказов начинает свою работу. Ну и, собственно, почему бы не поучаствовать. Напомню, как это сделать. 53-46-46, наш номер в студии. На мессенджеры пишите сообщение 8988-877-107-9. Подписывайтесь. Ну, а я, Георгий Саламов, желаю всем хорошего дня. День у нас пятница, 26 июня на календаре. Начинаем с Дмитрием Колдуном. Погнали.

Это была Валерия с песней «Синица», чуть ранее «Колдун» и его Мерлин Монро. 14:09 во Владикавказе. Начали стол заказов, и это прекрасно. Доброго дня. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Туаеву Зарину, которой мы желаем быть самой-самой счастливой на свете, чтобы желания всегда исполнялись, быть здорово, счастливо. Пусть всегда будут рядом близкие люди. Ну и, конечно же, всех тебе благ земных. Вот так. Это нам написали подруги и очень хорошо сделали, потому что поздравлять с днем рождения – это наше, это наше. Впереди у нас Мари Краймбрери, пицца. Прямо сейчас Артур Пирожков с песней «Она решила сдаться». 8-9-8-8-877-107-9. Пишите на мессенджеры.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
5: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Стол заказов русского радио.

14 часов 27 минут в столице Северной Осетии. У нас стол заказов продолжается на русском радио. Ну и сегодня пятница, 26 июля на календаре. Вспоминаем, какие у нас сегодня даты праздничные. Праздник выпускников школ. Отлично. День рождения зубной щетки, день блаженства, день прощения, день теней на стене. Так, международный день розового вина, день врача-нарколога. Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, их незаконным оборотом. Международный день в поддержку жертв пыток. Международный день сохранения тропических лесов. Всемирный день производителей холода, день спиритизма. Вот такие сегодня праздники. Ну и всех именинников также поздравляем. Ну и вы поздравляйте, пишите. 8988-877-1079, номер для мессенджеров. Далее у нас Владимир Пресняков, мы продолжаем.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе – салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
6: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
10: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
12: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест, угол АТУ 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
15: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
16: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
17: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
18: Сдача дома третий квартал 2028 года.
17: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
18: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
20: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 14 часов и 54 минуты во Владикавказе, и завершается этот час. Собственно, всем хорошего дня, отличной пятницы еще раз хочется пожелать. Встречаем выходные. Кто не в отпуске этим вечером, ну и вечерний стол заказов в 19 часов. Я Георгий Саламов, прощаюсь, до новой встречи, всем пока.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что ажиотаж увеличил спрос на топливо в России на 20-30%. При этом, как отметил вице-премьер Александр Новак, запасов сырья в стране достаточно. С учетом потребностей меняются логистические связи. На то, чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул вице-премьер. Еще, по словам Новака, власти готовы ввести запрет на экспорт дизеля для производителей. Только они пока могут продавать топливо за рубежом. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерации независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Миноборнауки пообещали рассмотреть инициативу об отсрочке платежа за обучение в ВУЗе для беременных, но, как заявили ведомстве, законопроект пока не получили. С таким предложением выступили в Госдуме. Авторы идеи сообщили, что беременные студентки и одинокие матери могут столкнуться с финансовыми трудностями при оплате учебы. По словам депутатов, таким учащимся можно предоставлять отсрочку по оплате на полгода без начисления штрафов и пений. Российские гимнастки отказались от участия в турнире в Румынии из-за запрета флага России. Как заявили в нашей сборной, организаторы в устной форме уведомили, что на спортивной арене не будет демонстрироваться российский флаг и не прозвучит национальный гимн в случае победы россиянок. Хотя в мае исполком Международной федерации гимнастики полностью восстановил в правах российских спортсменов. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Друзья, вот чем хороша пятница? Тем, что даже дождь ее не может испортить. И такой пятничный дождь идет прямо сейчас в Москве. А нам все равно, не боимся мы тучки грозовой, как говорится. Зато дышать приятнее, свежо, пыль на дороге дождь прибил. Все такое чистое, благоухающее. И с таким настроем идем мы с вами дальше прямиком куда? Правильно, молодцы, выходные. Скоро будем отдыхать. Ну а пока готовимся, настраиваемся. И главное, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипи-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8 999 844 34 34.
12: Или через приложение Яндекс.Еда.
14: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Виктория, значит, победа. И самое главное, победа у нас с вами всегда над собственной ленью, когда не хочу, а очень надо. И да, встаешь и идешь, и делаешь. Надеюсь, справились, победили. Ну, а еще Виктория — это сорт клубники. На даче ягодки вкусные, крупные, сочные, сладкие. Такой Виктории меня вот совсем недавно угощали мои друзья-садоводы, за что им огромное человеческое спасибо. Ну и надеюсь, вы тоже что-то такое полезное сейчас, ароматное едите, витаминами запасаетесь и слушаете «Летнее русское».

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза красные, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
10: «Алые паруса» вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Знаю.
1: Правило такое, и оно простое. Красивее песен на русском нет и быть не может. Поэтому звук на полную катушку в наушниках, колонках, автомагнитолах, обычных радиоприемниках. И дальше вперед и с песнями в исполнении Андрея Губина, Анны Семенович. Ну а сейчас с Иракли летим привычным направлением. Лондон, Париж, ну а потом Москва, конечно же, естественно, домой, пока мы погуляем, побываем, потом, когда погостим, ну, вернемся обратно, да, путешествую на русском радио вместе с вами я, Крылов Илья.

Было так приятно сейчас, что он и самый лучший, и красивый, и любимый, и вообще во всем необыкновенный, что мы, мужчины, взяли и ответочку вам приготовили на русском радио. Каждый милый, долгожданный, любимый. Девчонки, это только для вас. Слушайте и каждое забирайте в свое сердечко.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот как проверить силу любви через поцелуи? Можно. Целуешься сладко, значит, пожар чувств. И такая суперсила, как поцелуи, объятия, умение оказывать знаки внимания, пусть будет у каждого из нас, и не заканчивается никогда. Ну а дальше суперсила любви в следующей песне «5 утра» Ивани Дмитриенко. Я Илья Крылов. С удовольствием вам ее дарю на Русском радио.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: День! Когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле,

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Очередной рейтинг управляющих компаний будет сформирован в Северной Осетии. Ключевым критерием станет мнение жителей. Об этом сообщает МинЖКХ топлива и энергетики республики. Для оценки качества работы своей управляющей компании необходимо пройти анонимный опрос на платформе обратной связи портала Госуслуг. Сделать это можно до 26 июля. Результаты опроса помогут определить сильные и слабые стороны деятельности управляющих компаний, выявить основные проблемы в обслуживании домов и повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Всероссийский день молодежи отметят завтра на городской водной станции. Как сообщает мэрия Владикавказа, праздничные мероприятия начнутся в 16 часов. В программе спорт, активный отдых, пауэрлифтинг, интерактивные выставки, мастер-классы по робототехнике, тематический квиз, розыгрыши призов и диджей-сет. Масштабная уборка состоялась на площади Свободы во Владикавказе. Бригады предприятия «Спецэкосервис» полностью очистили плиточное покрытие от накопившейся пыли и застарелых загрязнений. Уборку проводили как вручную щетками, так и с помощью малогабаритных комбинированных дорожных машин. Финальным этапом всю пену и грязь тщательно смыли чистой водой под напором. Диана Авсарагова проведет дебютный бой в профессиональной борцовской лиге в США. Ее соперницей станет серебряный призер Олимпийских игр в Париже американка Кеннеди Блейдс. Спортсменки оспорят пояс в среднем весе. Схватка состоится 22 августа. Отмечу, на счету Авсараговой 6 побед в 8 боях по ММА. Ее последний бой состоялся в апреле прошлого года, где она уступила спортсменке из Бразилии. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

самое главное слово здесь «вместе». Да, именно «вместе» мы и поем друг другу любимые песни, и танцуем под них прекрасно, и лет проводим день за днем, и к выходным готовимся. Всем отличного настроения, пусть все планы воплотятся в жизнь в субботу и в воскресенье, а потом в понедельник мы отдохнувшими вернемся к своим привычным делам. Ну а пока начинаем расслабляться и никому не отдадим наши прекрасные музыкальные минуты. Меня зовут Илья Крылов, всех вас приветствую на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Табулова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.
9: We'll be right back.

очень люблю я эту песню группы Ума Турман. Вот послушаешь ее обычно, и все такое далекое близким в момент становится, сокращаются любые расстояния, до всего, о чем братья Крестовские только что пели, рукой можно дотянуться, и нет ничего в жизни невозможного. Вот так давайте дальше и двигаться туда, за горизонт, где пока что для нас все такое неизведанное, непонятное, от этого интереснее становится. Пойти, поехать за горизонт. Мод Артикасти приглашают, ну что ж, в путь.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки – от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Итак, можно сказать, что мало-мало-мало-мало ваших голосов за эту песню группы «Серебро» в золотом граммофоне. А голосов там, между прочим, всегда будет мало. Есть вероятность, что у кого-то их окажется больше, и тогда одни исполнители обгонят других исполнителей и займут вершину главного хит-парада страны. Так что голосуйте за песню «Мало огня» группы «Серебро». Больше голосов отдавайте за девчонок, и, возможно, мы еще встретимся с ними в золотом граммофоне. Вот уже сегодня, буквально плюс-минус через полчаса с 17 до 19.00 по Москве.
1: На русском радио Илья Крылов.

танцуем, пока танцуется под песни звезд русского радио, и смеемся над шутками собственного сочинения в эфире русского, становимся звездами юмора и получаем подарки от любимой радиостанции. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте русрадио.ру. Удачи и поехали дальше!

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: двадцатка песен русского радио точно не останется такой же, какой была еще вот совсем недавно. Вы всю неделю голосовали, старались, поддерживали любимых исполнителей и их песни в золотом граммофоне. И вот, получите, распишитесь. Слушайте внимательно, что в итоге из всего из этого вышло за эту еще одну июньскую музыкальную неделю. В студии уже появилась Алена Бородина. Алена, привет, рад тебе.
1: Илья, привет, привет тебе. Большой и пламенный пока еще июньский. Ну и всем, кто в эту минуту поймал русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро. Я очень надеюсь, что вы проведете ближайшие пару часов с нами с русским радио.
0: Ну, конечно же, да, Алена, остаемся с тобой на русском радио. Я прощаюсь, спасибо за компанию. Повторим в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. Илья Крылов, русское радио, пока.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная, с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать сами.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Взамен передано столько же украинских военных. Обмен прошел при посредничестве Арабских Эмиратов. Такое сообщение Министерства обороны приводит информационное агентство «Регнум». Это седьмой обмен военнопленными между Россией и Украиной в текущем году. За 6 месяцев на родину вернулись примерно по 1500 человек с каждой стороны. Другим новостям, в Госдуму внесли проект закона о порядке расчета НДФЛ при обмене квартир. Согласно документу, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровой стоимостью обмениваемых объектов. Как уточнили в Минфине, налог нужно будет уплачивать только в том случае, если в рамках договора обмена стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного. Сейчас в этом вопросе нет законодательной четкости, что приводит к необоснованным налоговым начислениям. В российских компаниях вырос спрос на ремонт старого IT-оборудования. Число обращений российского бизнеса по вопросам восстановления корпоративной сетевой инфраструктуры увеличилось за год более чем вдвое. Аналитики связывают это с критическим износом зарубежного IT-оборудования, так называемого компьютерного железа, значительная часть которого уже достигла предела сроков эксплуатации. Как пишет издание «Коммерсант», чаще всего выходят из строя блоки питания, вентиляторы и линейные карты. Ну и последний опрос показал, что люди при трудоустройстве перед отправкой резюме проверяют работодателя. Чаще всего соискатели читают отзывы сотрудников и заглядывают в так называемые черные списки. Каждый шестой изучает бухгалтерскую отчетность компании, а каждый седьмой заходит на официальный сайт организации. Ранее другой опрос показал, что сами соискатели в резюме искажают возраст, образование и причины увольнений. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. На русском. На русском радио.
2: Заканчивается первый летний месяц. Июнь пролетел как отпуск, которого не было. Даже не моргнул. Я надеюсь только, что вы прекрасно проводите время в компании любимой радиостанции. На русском радио начинается «Золотой граммофон». В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас отведать главные хиты нашего эфира под соусом пятничного расслабления. Ну что, давайте разбираться с лучшими песнями этого лета. Нашу двадцатку сегодня покидает сразу две песни. «Сердце запоет» Юрия Киселева и «Акваланг» Александра Панайотова. Ну а открывает граммофон новинка «Моя Мишель на малиновой луне».

0: «Моя Мишель» открыла сегодня главный хит-парад страны. Новинка этой недели – хит «На малиновой луне». Честно говоря, когда я увидела название этой песни, у меня в голове заиграла совсем другая композиция – Леонид Агутин «На сиреневой луне». В общем, по новой моде луна теперь малиновая, и это прекрасно. Если вы хотите, чтобы в золотой граммофон попала ваша любимая песня, заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте, там все предельно просто. Ну а нас ждет 19-я строчка лучшей двадцатки русского радио. Здесь «Винтаж» – «Малахит».
1: Номер 19.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
11: Все для уверенной победы.
10: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Весна! На! Так хочется влюбиться! Но жена против.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
17: На русском радио «Золотой граммофон».
18: Золотой граммофон.
19: Самое летнее, солнечное, жаркое и душевное русское радио. В студии Алена Бородина на легком пятничном чиле вместе мы наслаждаемся главными музыкальными произведениями, которые уже вошли в историю, потому что попали в хит-парад «Золотой граммофон». Впереди еще 18 достойных вашего внимания песен, каждая как на подбор. Давайте расскажу, кто сегодня расположился на 18-й строчке. А здесь еще один свежеиспеченный хит «С пылу с жару. Какое счастье!» Испекла его Жасмин.
17: Номер 18.

0: Какое счастье! В лучшей двадцатке русского радио «Жасмин». Именно она сегодня украсила 18-ю строчку золотого граммофона. Ну а на 17-м месте нас ждет история о том, что должна сделать женщина, если ей станет грустно. Она может начать петь. Если очень грустно, петь в караоке. Ну а если совсем плохо, женщина будет петь и танцевать одновременно. Примерно об этом споет Анна Семенович.
1: Номер

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Разгулялась волна.
13: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
14: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

всем-всем-всем слушайте и не говорите потом, что не слышали. Хорошая новость для любителей отдыхать. Заканчивается рабочая неделя. На календаре пятница. Впереди выходные. И я предлагаю взять на вооружение наш слоган «Все будет хорошо». Ну, чтобы предстоящий уикенд прошел в правильном таком атмосферном настроении. В отличной компании классных артистов мы наслаждаемся лучшими песнями русского радио. Впереди 16-я строчка. Здесь Бис, Таня, «Не плачь».

«Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч». На 16-м месте лучшей двадцатки русского радио сегодня уверенно разместились музыканты дуэта «Бис». А я призываю вас сделать громче, потому что прямо сейчас в «Золотом граммофоне» мы будем слушать суперхит о том, насколько загадочна душа русской красавицы. Там в глазах целый мир, который для нас приоткроет Ханна.

0: Любая русская девушка знает, как выглядеть на миллион, когда в кошельке 3 копейки, а на счету 3 рубля. Ханна сегодня зажигала на 15-м месте золотого граммофона, ну а прямо сейчас в наших планах собраться вокруг именинников и поздравить их с днем рождения. 22 июня родились великолепные актрисы Мэрил Стрип и Наталья Варлей. 24 числа день рождения отмечала Анна Асти. 26-го лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун. 27-го родились продюсер Виктор Дробыш, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева и певица Алсу. Ну а 28 июня можно будет поздравить великолепного актера Александра Панкратова-Черного. Если вы на этой неделе отмечаете день рождения, знаете, что мы вас от души поздравляем. Крепкого вам здоровья и отменного настроения. В подарок песня от Ларисы Долиной. «Последнее прощай».
1: Номер 14.

0: В главном хит-параде страны Лариса Долина. Мы с вами прослушали ее блокбастер «Последнее прощай», как всегда, надеясь на хэппи-энд. Посмотрим, чем дело закончится, чем сердце успокоится. Впереди 13-я строчка «Золотого граммофона», которую сегодня в такой райский уголок превратил Владимир Пресняков. Давайте послушаем его хит «Выше облаков».
1: Номер 13.

0: Русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.

0: по всем параметрам.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. Пао. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: В «Ленте».
7: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Вегетарианцы не стареют, они вянут. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: На Русском радио «Золотой граммофон».
10: «Золотой граммофон».
11: Летний вайб не купишь в магазине. Он включается, когда припекает солнце, когда во рту вкус клубники, когда птицы исполняют свои трели, когда открыты окна и на полную громкость играет Русское радио. В студии Алена Бородина. Напомню, чем мы здесь занимаемся. Мы наслаждаемся летом и лучшими песнями нашего эфира. Впереди 12-я строчка «Золотого граммофона». Здесь нас уже встречает Ирина Дубцова. «Память».

0: На 12-м месте главного хит-парада страны сегодня великолепно устроилась Ирина Дубцова. Мы слушали ее историю о том, что бывает, когда прошла любовь, завяли помидоры. Память продолжает спамить и присылать купоны на скидку. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше, поднимаемся выше на одну ступеньку и оказываемся в окружении суперзвезд. 11-е место золотого граммофона. Анна Асти, Дима Билан. Кстати, Аня на этой неделе отмечает день рождения. Мы еще раз поздравляем ее с праздником. Желаем в этом году получить главную награду русского радио за хит «Эпилог».
1: Номер 11.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Жили X5 и Май для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и Май с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального

0: Левашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
2: Квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
7: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
10: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся в прошлый век на 4-ю церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон». Когда деревья были большими, а певица Алсу получила премию «Золотой граммофон» за свой хит «Иногда», который навсегда вошел в Золотой фонд русского радио. Итак, на дворе 1999 год. Давайте послушаем именинницу этой недели Алсу и еще раз поздравим певицу с днем рождения.

0: история.
1: Слушателей Русского радио ждет еще одно путешествие во времени. Мы вспомним 9-ю церемонию вручения музыкальной премии Русского радио «Золотой граммофон». И послушаем хит 2004 года «Лёлик» в исполнении группы «Фабрика». И прежде чем, собственно, мы эту песню услышим, я хочу сказать еще раз добрые слова в адрес солистки «Фабрики» Ирины Тоневой, потому что у нее на этой неделе был день рождения. Ирина, будь счастлива, любима и успешна.

0: радио. Новости на русском.
1: Вы будете Кавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Очередной рейтинг управляющих компаний будет сформирован в Северной Осетии. Ключевым критерием станет мнение жителей. Об этом сообщает МинЖКХ топлива и энергетики республики. Для оценки качества работы своей управляющей компании необходимо пройти анонимный опрос на платформе обратной связи портала Госуслуг. Сделать это можно до 26 июля. Результаты опроса помогут определить сильные и слабые стороны деятельности управляющих компаний, выявить основные проблемы в обслуживании домов и повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Всероссийский день молодежи отметят завтра на городской водной станции. Как сообщает мэрия Владикавказа, праздничные мероприятия начнутся в 16 часов. В программе спорт, активный отдых, пауэрлифтинг, интерактивные выставки, мастер-классы по робототехнике, тематический квиз, розыгрыши призов и диджей-сет. Масштабная уборка состоялась на площади Свободы во Владикавказе. Бригады предприятия «Спецэкосервис» полностью очистили плиточное покрытие от накопившейся пыли и застарелых загрязнений. Уборку проводили как вручную щетками, так и с помощью малогабаритных комбинированных дорожных машин. Финальным этапом всю пену и грязь тщательно смыли чистой водой под напором. Диана Авсарагова проведет дебютный бой в профессиональной борцовской лиге в США. Ее соперницей станет серебряный призер Олимпийских игр в Париже американка Кеннеди Блейдс. Спортсменки оспорят пояс в среднем весе. Схватка состоится 22 августа. Отмечу, на счету Авсараговой 6 побед в 8 боях по ММА. Ее последний бой состоялся в апреле прошлого года, где она уступила спортсменке из Бразилии. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио.
2: Магия чисел творит чудеса. Я желаю, чтобы сегодня с вами произошло какое-нибудь волшебство. Если вдруг ваше чудо задерживается, ну, не переживайте, возможно, оно еще ищет самый эффектный способ появиться в вашей жизни. Меня зовут Алена Бородина. Ваши приемники, наушники и колонки играют русское радио. Продолжаем наслаждаться летом и лучшими песнями нашего эфира. 10 классных хитов мы уже послушали. Впереди еще столько же. Давайте немного освежим память и продолжим «Золотой граммофон».
0: 20.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Моя Мишель, новинка недели «На малиновой луне».
0: 19.
3: Только ты на плач, раненое сердце мое.
2: Винтаж, «Малахит».
0: 18.
3: Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Еще одна свежая песня от «Жасмин». Какое счастье.
0: 17.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович, «Если станет грустно».
0: 16.
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Плюс 3 строчки у группы «Бис». Таня, не плачь.
0: 15.
3: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
2: Ханна, «Русская красавица».
0: 14.
3: Последнее прощай.
2: Лариса Долина, «Последнее прощай».
0: 13.
3: И где-то выше облаков.
2: Выше облаков поднимается Владимир Пресняков.
0: 12.
3: Память, прекрати мне спать.
2: Ирина Дубцова, «Память».
0: 11.
3: Когда заберу тебя по часам.
2: На 2 строчки вверх поднимаются Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь самое время продолжить путешествие к вершине «Золотого граммофона». Первую десятку открывает Маша Вебер. «Гори».

Она сказала: «Мои чувства огонь», а он ответил: «Тогда я готов сгореть в этом пламени дотла». Ну, собственно, нередко так бывает и в жизни. Примерно об этом на 10-й строчке «Золотого граммофона» нам спела Маша Вебер. Ну, а теперь пришло время узнать, кто сегодня расположился на 9-м месте лучшей двадцатки русского радио. Здесь Александра Воробьева. «Взгляды».

0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Юни S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранату 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
17: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
18: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А?
19: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: В лучшей двадцатке русского радио Николай Басков. Как всегда, после своего выступления он скрылся в тумане, но традиционно обещал вернуться. Что ж, мы уже отгрузили вам 13 отборных хитов. Все спелые, сочные, как на подбор. Принимайте следующую посылку. На 7-м месте золотого граммофона артист, который тоже умеет эффектно исчезать и не менее эффектно появляться. Это Филипп Киркоров. Слушаем его исповедь «Давно все хорошо».
1: Номер 7.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: на русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
10: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
9: Гарантия лучшей цены.
11: В «Ленте».
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: Накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

поймали русское радио. Я предлагаю вам насладиться этим уловом по полной программе. В сети золотого граммофона попадаются только те песни, которые выбрали наши слушатели на сайте русрадио.ру. Кто сегодня станет золотой рыбкой, кто возглавит хит-парад, мы узнаем чуть позже. Ну а пока шестая строчка еженедельного чарта. Здесь артисты, которые знают, что нужно делать, чтобы поймать удачу за хвост. Нужно тренироваться на бумажном змее. Встречайте Александр Панайотов и Алиса.

В золотом граммофоне небольшой пикник устроили Александр Панайотов и Алиса. Своего бумажного змея они запускали на 6-й строчке еженедельного чарта. Ну, а нас ждет пятерка лучших песен русского радио. Да, это те самые треки, которые у многих играют на репите, потому что запали в душу и сердце. Ну, и под ваши бурные овации на 5-ю ступеньку еженедельного чарта выходит... Да нет, не выходит, а выплывает самый красивый Артур Пирожков.

в главном хит-параде страны главный по красоте Артур Пирожков. Но это было что-то такое на богатом и гламурном. Мне кажется, Пирожков достиг в этом вопросе совершенства. Впрочем, до первого места хит «Самый красивый» еще не добрался. И у него все впереди. Ну, а мы продолжаем «Золотой граммофон». Я предлагаю собрать вещички и переехать на четвертую строчку хит-парада. Здесь нас уже поджидает мод «Намек на нас».

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Иногда намеки напоминают инструкцию на китайском. Вроде бы все есть, а что делать, непонятно. В этих хитросплетениях пытался разобраться мод. Мы его оставляем на 4-м месте золотого граммофона и готовимся вручать медали в индивидуальном зачете. Впереди тройка лидеров. Бронза сегодня достается Мари Краймбрери. Давай не ждать.

0: На русском радио. Что слушает страна?
1: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: На Русском радио «Золотой

0: радио. Продолжается «Золотой граммофон» в студии Алены Бородина. В отличной компании лучших артистов страны мы путешествуем к вершине «Золотого граммофона». И по пути делаем остановки в красивых видовых местах. Чем выше поднимаемся, тем прекраснее обзор. Со второй строчки чарта открывается великолепный вид на завалинку, где можно заметить сладкую парочку. Алло, Алешеньку и алло, Аленушку. В данном случае не Бородину. Все подробности у Татьяны Крутуковой.
1: Номер второй.

0: шаге от победы. Сегодня задержалась Татьяна Куртукова со своим хитом «Алешенька». И что-то мне подсказывает, что Алешенька и Аленушка уже очень скоро приведут певицу на вершину золотого граммофона. Впрочем, не будем забегать вперед. Первое место уже не первую неделю удерживает опытный артист, многократный победитель еженедельного хит-парада и обладатель 14 наград русского радио Сергей Лазарев. Поздравляем Сережу и его поклонников с очередной победой. Слушаем точно выверенный хит «Компасы».
1: Номер первый.

0: «Глобусы» вновь привели Сергея Лазарева к победе в главном хит-параде страны. И мы снова с радостью поздравляем артиста с покорением вершины золотого граммофона. Как распределяться музыкальные силы в будущем, как всегда, зависит от вас. Голосовать можно и нужно. На сайте rusradio.ru заходите, мы работаем 24/7, и это значит, что влиять на итоги граммофона вы можете утром, днем, вечером и даже ночью. Ну, не знаю, вдруг вы ведете ночной образ жизни. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю вам чудесных выходных, отменной погоды, добрых новостей, радостных встреч с хорошими людьми и, конечно же, задушевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Перешутить Антона? Не вам!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
1: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
4: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
9: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
10: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70%.

0: 8-960-403-11-85.
1: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
2: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, ребят, гордо переплываем пятницу, день, и переплываем все эти, значит, берега и невзгоды. Плавно переходим к берегу вечера и, конечно, наслаждаемся. Все, 19 часов, можно оставить абсолютно все дела на потом, как бы ссылаясь на то, что завтра выходной можно сделать, а после, конечно, снова отложить на потом, потому что есть еще один выходной. В общем, пятница – мой любимый день недели, потому что вот это предвкушение выходных, оно дает мне просто бесконечный, безграничный заряд энергии и радостных каких-то внутренних эмоций. Надеюсь, что у вас так же, а может быть еще лучше, но в любом случае мы на протяжении этого часа будем делиться абсолютно всем. И негативом, и позитивом. Негативом с вашей стороны для того, чтобы это все излить и наконец получить позитив. Ну а мы, конечно, всегда с хорошим настроением в рамках стола заказов. С удовольствием всем желаем хороших, добрых новостей. Сегодня 26 июня, на календаре первый летний месяц. Мне даже не верится, что я произношу. Уже практически позади. Дорогие, может быть, у кого-то из ваших близких день рождения? Поздравляйте! Наш номер 534646 и номер для сообщений плюс 7 988 877 107 и 9. С вами Лина Мартова. Здравствуйте!

как хорошо, когда есть вот такая безоговорочная уверенность в человеке. Если ты сказал, значит, это факт, и значит, только так, и никак быть по-другому просто не может. 19 часов и 10 минут в Владикавказе. У нас стол заказов продолжается. Номер в студии 53-46-46, код города 8672. Передавайте привет и отправляйте текстовые на номер +7 988 877 107 и 9.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, время пообщаться, дорогие. Кстати, все в самом разгаре, стол заказов в самом разгаре, поэтому если вы пока еще не в самом разгаре, то давайте немного поскорее, активнее. 19.23 в столице. Всем еще раз привет от Русского радио. Мы выполняем обещанное и зачитываем ваши сообщения, которые приходят на номер +7 988 877 1079. Добрый вечер, дорогое русское. Пожалуйста, передайте приветы Индире и поздравьте ее с прошедшим днем рождения. Если можно, поставьте какую-нибудь хорошую песню. Вечер добрый, дорогая Лина. Пожалуйста, поставь песню Димы Билана «Полуночное такси». Хорошо будет. Так, что же еще у нас есть? Вот, здравствуйте, Лина. Сегодня у нашего Руслана день рождения. Очень хотим, чтобы он был всегда счастливым, здоровым и успешным. Пожелайте ему всего от себя. Ну, я просто присоединяюсь.

0: «Люблю тебя» и «Лето».
1: Русское радио.
2: Она обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но жаркая твоя

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
17: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
18: Ну что, дорогие мои, Елена Север сейчас расскажет о своем секретном и тайном романе, ну а мы расскажем о том, что вы совершенно не секретно, а напротив, на всеуслышание можете прозвучать в прямом эфире. Наш номер 53-46-46. Звоните и передавайте привет и поздравляйте сегодня, 26 июня, с днем рождения тех, у кого личный праздник.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Очень скоро поздравления зачитаем, а пока всем присоединившимся оповещаю вас, дорогие, +7 988 877 107 и 9 – это номер, благодаря которому можно отправлять свои текстовые послания.

Хорошо забытая старая «Бумажный змей» называется песня. Александр Панайотов и Алиса, а меня зовут Лина Мартова. Петь я, конечно, не умею, хотя очень люблю, поэтому частенько стараюсь взять в руки микрофон и испортить всем вечер. Зато делаю это, знаете ли, с душой и от души. 19 часов и 48 минут во Владикавказе. Я очень скоро почитаю ваши сообщения. А пока еще раз всем, дорогие, хорошего настроения желаю. Но я понимаю, что у многих сейчас такой, знаете, кризисный момент. У кого-то, может быть, финансовая сторона вопроса, кого-то очень беспокоит, погодные условия беспокоят, у кого-то, может быть, лишние килограммы, они тоже ухудшают состояние, неразделенная любовь, ну, я не знаю, ну, огромное количество каких-то вот неурядиц, да это все пройдет. Это все пройдет, особенно в компании Русского радио, понимаете? Вы уже автоматически должны понимать, что все обязательно будет хорошо. Поэтому, дорогие мои, присоединяйтесь, передавайте приветы и помните, что можно позвонить по номеру 53 46 46.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жили X5 и Май для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и Май с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
7: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
8: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
9: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Очередной рейтинг управляющих компаний будет сформирован в Северной Осетии. Ключевым критерием станет мнение жителей. Об этом сообщает МинЖКХ «Топливо и энергетики республики». Для оценки качества работы своей управляющей компании необходимо пройти анонимный опрос на платформе обратной связи портала «Госуслуг». Сделать это можно до 26 июля. Результаты опроса помогут определить сильные и слабые стороны деятельности управляющих компаний, выявить основные проблемы в обслуживании домов и повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Всероссийский день молодежи отметят завтра на городской водной станции. Как сообщает мэрия Владикавказа, праздничные мероприятия начнутся в 16 часов. В программе спорт, активный отдых, пауэрлифтинг, интерактивные выставки, мастер-классы по робототехнике, тематический квиз, розыгрыши призов и диджей-сет. Масштабная уборка состоялась на площади Свободы во Владикавказе. Бригады предприятия «Спецэкосервис» полностью очистили плиточное покрытие от накопившейся пыли и застарелых загрязнений. Уборку проводили как вручную щетками, так и с помощью малогабаритных комбинированных дорожных машин. Финальным этапом всю пену и грязь тщательно смыли чистой водой под напором. Диана Авсарагова проведет дебютный бой в профессиональной борцовской лиге в США. Ее соперницей станет серебряный призер Олимпийских игр в Париже американка Кеннеди Блейдс. Спортсменки оспорят пояс в среднем весе. Схватка состоится 22 августа. Отмечу, на счету Авсараговой 6 побед в 8 боях по ММА. Ее последний бой состоялся в апреле прошлого года, где она уступила спортсменке из Бразилии. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Это раньше рабочие дни были тяжелыми, а потом придумали русское радио, и все сразу стало хорошо и даже лучше. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем желаю не задерживаться сегодня на работе, быстрой дороги домой, вкусного ужина, хорошей компании и приятного продолжения вечера. В этом вы на нас точно можете положиться. Организуем самый лучший музыкальный фон для вашего вечера. Откроет час группа «Градусы». Кто ты на русском?

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
3: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь врачом.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря! Очень вкусно!
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Русском радио, песня о любви. Всем, кто мечтает вернуть свою любовь, свою любимую или своего любимого, хочу напомнить золотое правило. Главное — сохранить чек. Это и в магазине, и в любви. Тогда вернуть будет проще, вернуть будет легче. 2017 в столице. Ну, любовь, конечно, разная штука, да, тут столько аспектов, но я вот не припомню ни одной песни про любовь к работе. Ну, по крайней мере, в пятницу в плейлисте у нас такого точно не наблюдается. Все остальные оттенки, да пожалуйста. Вот еще одна сага о любви, этот раз, на этот раз от Миши Марвина, «Искал тебя» называется. Ну, надеюсь, нашел. Хочется верить в хэппи-энды.

Анна Семенович на Русском радио. Если станет грустно, да не бывать такому, чтобы с Анной стало грустно, ни разу не видел, ни разу не слышал. Она действительно человек-праздник. А вообще, о том, что перед тобой за человек, можно судить, понаблюдать за тем, как он отдыхает. Редко кому удается это сделать, ну, цивилизованно, что ли, да, когда вот совсем, ух, стоп-кран срывает, люди обычно уходят в загул. Ну, надеюсь, вы с такой задачей справитесь на отлично, отмечая окончание рабочей недели, сами повеселитесь, и другие при этом не пострадают. Рабочая неделя действительно закончена, 20:25 в Москве, но уже точно, надеюсь, все сбежали из отпуска, этими, хоть тушкой, хоть чучелом, как там говорят, да, крабиком, как угодно. Неважно, работа закончена, к счастью, любимые песни на Русском радио не заканчиваются, а наоборот, продолжаются. Скоро Александр Иванов, скоро Виктория Дайнека, Марфа, Джонни и многие-многие другие. Прямо сейчас предлагаю посмотреть на небо, у кого оно уже звездное. Это песня для вас, потому что страна большая, где-то действительно давным-давно темно. Моя звезда, отпетые мошенники и сливки.

Адьос! Вслед за группой Бандерас мы готовимся попрощаться с рабочей пятницей. 20:35 в столице. Летом после работы. Вот прям сразу после работы. Грех ехать домой, правда? Дела, они никогда, знаете ли, не заканчиваются. А лето, увы, заканчивается слишком быстро. Поэтому посидеть в кафе с друзьями, сходить на шопинг, погулять с семьей, с детьми. Или просто, вы знаете, бесцельно, одному даже медленно так прогуляться пешком по любимым улицам, по какому-нибудь любимому маршруту. В общем, все это настоятельно рекомендую. Ну и нас возьмите с собой тоже. Это Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе веселее, вместе музыкальнее. Юлия Савичева дальше. «Сияй на русском». Ну,

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте. Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 13+.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Марфа на русском радио. Белый кролик. Знаете, поймал себя на какой мысли? Вот в начале года все носятся с вот этим тотемным животным. Год кого там? Кролика, тигра или еще как? А потом вот сейчас что у нас? Середина года, 6 месяц, июнь. Я вообще не помню год кого. Хотя очень хорошо запомнил момент, когда в начале года мы поздравляли друг друга, там говорили, какой год будет, что это значит. А сейчас вообще все равно. Вроде как лошадь. Правильно я помню? Или нет? Не знаю, неважно. Главное, помню, что сегодня пятница. И завтра, и послезавтра выходные. И вообще лето на ближайшие 2,5 месяца. Это главное. Красота. С вами Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым. Okay.

0: Реклама на русском.
1: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей

0: 2.0.
1: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООО СС 21 Юкстрим Инвест Угро АТО 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вам скучно? Одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
5: Попробуйте задержать выплату кредита.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, разрешающий банкам блокировать денежные переводы на срок до 6 часов, если банкиры сочтут их подозрительными. Эта норма входит во второй пакет антимошеннических мер. Признаками мошенничества могут стать необычное время или место перевода, резкая смена номера телефона перед отправкой и аномальная телефонная активность. Также закон ограничивает количество банковских карт не более 20 на одного человека. Это касается только нового пластика. Уже имеющиеся карты у граждан никто не отнимет. Еще одним законом президент ввел в России детские сим-карты. Они позволят родителям получать так называемые геотреки – данные о перемещениях детей без необходимости подавать заявление в суд. Дети до 14 лет. Пользователям таких сим-карт будет запрещено регистрироваться в некоторых социальных сетях. Согласно документу, родители смогут уведомлять операторов связи, если они передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта и будет считаться детской. Аналитики зафиксировали изменения потребительского поведения россиян. Расходы домохозяйств выросли более чем на 10%, но при этом покупатели стали реже приобретать товары про запас, пишет российская газета. В целом, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, однако экономия не означает полного отказа от потребления, россияне просто стали рациональнее тратить. Ну и последнее. Международная федерация футбола FIFA увеличит выплаты за участие в чемпионате мира. За трехлетний цикл отбора на турнир страны будут получать не по 6 миллионов долларов, как сейчас, а по 8 миллионов. Об этом РБК рассказали в Российском футбольном союзе. В чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Северной Америке, участвует 48 национальных сборных. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

«Выше облаков» — это Владимир Пресняков на русском. И Владимир Пресняков, и его супруга Наталья Подольская регулярно выступают со своими песнями в нашем эфире, потому что им дома петь нельзя. Оказывается, есть в семье Преснякова-Подольской запрет от старшего сына пары Артемия, который с самого детства запретил родителям дома петь. Правильно, потому что не надо брать работу на дом, особенно в пятницу вечером. А между тем, сегодня последняя пятница июня. Время летит. Это плохая новость, но хорошая новость в том, что вы пилот своего времени, на что его потратить, на что его направить. Решаете по традиции именно вы. Сегодня советуем посвятить его, это время, отдыху, потому что пятница вечер или уже выходные у кого-то начались, неважно. На русском радио по-прежнему Максим Привалов. Я вас приветствую. До полуночи будем на одной волне наслаждаться музыкальным многообразием. Также устроим в следующем часе 100 заказов вечерние, а за час до полуночи ожидается русский старт. Вот такой расклад. Будьте с нами.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

без него. На русском радио Анастасия Самбурская, и артистка, и юмористка. Отличное чувство юмора у нее такое, знаете ли, злое по-хорошему, такое на грани с иронией. Ну, в общем, любим такое. Сейчас умеем, практикуем. Если и вы не представляете свою жизнь, да и нашу жизнь без шуток, ну, тогда поучаствуйте в нашей забаве с 1 июня по 31 августа, то есть все лето напролет. В эфире русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть у вас есть возможность сочинить шуточку, можно даже коллективно такой брейншторминг устроить, прислать ее нам, эту шутку, и надеяться, что она пройдет отбор и украсит собой эфир. Да, действительно, в конце каждого рекламного блока у нас есть все смешалось в голове пятничной. В конце каждого рекламного блока у нас специальные красивые такие шутки, преимущественно смешные, автором которых можете стать вы. Да, присылайте, и лучшие шутки, во-первых, попадут в эфир, а во-вторых, их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Причем футболка необычная, не аб какая, не среднестатистическая, а фирменная русско-радийная. Все подробности, чудо забавы, на сайте русрадио.ру. Так что, если хотите, чтобы Антон Юрьев озвучил вашу шутку в нашем эфире, вперед, сочиняйте. Очень ждем.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новинка на русском. Жасмин, какое счастье. Какое счастье, что через пару-тройку часов начнется мини-отпуск под названием «Выходные». Купаться, загорать или работать. Планы на уикенд, конечно, разные, но в любом случае пусть все пройдет наилучшим образом. Что в понедельник было, что вспомнить и что рассказать. Русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем добрейшего вечера. Давайте сверимся с планами нашей афиши. Что предлагают посмотреть в кино? Ну, на случай, если с погодой не повезет.
1: На русском радио афиша.
2: Привет, это Петр Кузнецов. Новая кинонеделя предлагает нам отвлечься от мирового футбола и хотя бы вторым глазком посмотреть комедию «Распаковка», семейный боевик, да, бывает и такой жанр, «Малыш-каратист» или мелодраму «Где ты?». Все трио отечественного производства и с легким, а в каких-то случаях и не таким уж легким, но все равно летним флером. Из зарубежного обращает на себя внимание «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и «Мальчик и лис». Франко-бельгийские приключения, подозрительно напоминающие и «Маленького принца», и «Маугли» одновременно. Песчаная буря разлучает маленького героя с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор – вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. Такое мы смотрим, верно, друзья? Чудесных выходных и ярких эмоций, хоть в кинотеатре, хоть вне его.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
4: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Если рядом будешь ты, Митя Фомин на русском радио. Если вы будете рядом с включенными приемниками, где играет русское радио, то вполне возможно услышите привет, который вам будут передавать ваши друзья, любимые и знакомые. Все это в 22.00 на русском радио. Вечерний стол заказов. Возможность быть услышанными и быть прочитанными. Поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии уже скоро. Пока же 21.43 в Москве. Сегодня день рождения у зубной щетки. Кстати, я прочитал всем, кто с именинницей на перевес отправляется чистить зубы и спать, ну тогда вам споки. С остальными мы провожаем пятницу, готовимся встречать выходные, разумеется, под музыку. Лучшее, любимое на русском. Поехали дальше.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти пока отложили решение о запрете на экспорт дизельного топлива. Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании у вице-премьера Александра Новака. Таким образом, полный запрет на экспорт сейчас распространяется только на бензин и не касается солярки, которая прежде всего нужна сельхозпроизводителям. Новак поручил создать четкий алгоритм обеспечения аграриев топливом на фоне сезонного пика. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на 13-м форуме регионов Беларуси и России формат государственных индустриальных парков «Все включено». Глава региона продемонстрировал макет парка «Титан» с готовой инфраструктурой и производственными боксами для быстрого запуска бизнеса. В планах открытие регионального центра Минского автозавода в Химках. Сегодня в Подмосковье более 1500 промышленных предприятий. Регион наращивает темпы фармацевтического производства, выпуска радиоэлектроники и является лидером по числу проектов технического суверенитета. Квитанции за услуги ЖКХ с сентября следующего года будут приходить россиянам только в электронном виде в личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Меры входят в законопроект о модернизации и мерах поддержки Почты России, пишет издание «Коммерсант». По данным Минцифры, управляющие компании потратят на переход на электронные платежки от 20 до 40 миллиардов рублей. Для граждан, заверили в ведомстве, переход будет бесплатным. Ну и последнее. На Солнце появилась крупнейшая за 5 месяцев группа 5. Она быстро растет, пока уступает по площади только группе, наблюдавшейся в начале года. По словам ученых, обычно такие космические события приводят к магнитным бурям. Ранее в ходе опроса большинство россиян подтвердили, что ощущают влияние магнитных бурь. 30% заявили, что ничего не чувствуют. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В ближайший час русское радио дарит всем и каждому возможность быть услышанным или прочитанным. У нас стол заказов. Номер для письменной корреспонденции 8-916-003-105-7. Отправляй, не забудьте о подписи. Это раз. Два. Это социальные сети. Их, кстати, две в данном случае. Активно используем и «Контакты», и «Одноклассники». Там есть официальные наши группы. Называется «Русрадио». Появилась публикация, в которой... про стол заказов вам сообщается, напоминается, и, собственно, под ней в комментариях нужно оставить свое сообщение. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую, я вас поздравляю с тем, что, наконец-то пятница. Ура, поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну куда же мы без любви, да и вы тоже. Стол заказов на русском, каждое второе сообщение про любовь. Но бывают и приветы, вот, например, здрасте, русское радио. Саша нам пишет, хотелось бы передать привет родителям, маме Варваре, папе Евгению и брату Диме. С удовольствием. Затем, добрый вечер, огромный привет всем ведущим. Сидим с папой на рыбалке на Дону. Не знаю, подписи не вижу, но вроде как Илья. По крайней мере, аккаунт, в аккаунте это имя. Спокойной ночи и благоприятного сна. Вот такой я нашел. Какие-то картиночки. Ладно, и вам. Сладких снов, но мы еще не пятница вечер. Вы что, сами не спим, мы вам не даем. Добрый вечер. Привет, любимой девушке Нике. Люблю сильно. Очень ценю. Даже слово «мой хомяк». Вы считаете, что это красивый комплимент? Что она прям... Он назвал меня хомяком на всю страну. Ур, я такая счастливая. Ну ладно. Мы из Риги любим слушать русское радио. Может быть, в этой паре мой хомяк считается действительно чем-то таким лукаво-игривым. Русское радио, здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения Романа Тюренкова, а может Тюренкова. Счастья, здоровья, удачи на дороге, всего наилучшего. Любящая жена Наташа и коллеги по работе. КСК Воронеж, город Борисоглеб. Борисоглебск, наверное. Тут немножко с опечаточкой написано. Как будто тут два города, и Воронеж, и Борисоглебск. Но, наверное, все-таки Воронеж — это название как ГСК, вот это, где находятся они. Всем слушателям русского радио, особенно любимому мужу Юрию, большой привет. Едем в пробке к детям, жена Анастасия. И короткая финальная, едем на дачу. Нас везет Кирилл Янишевский. Передайте ему привет. Это, видимо, вместо «за проезд». Вы это передавайте за проезд, а тут передайте ему привет. Ну, пусть хорошо вас довезет с ветерком и музыкой. Вот за музыку отвечаем мы, это русское радио, у нас стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Малахитовые сны. Красиво должно быть. Хотя это не драгоценный, это полудрагоценный камень. Ну что, большой вам привет, наши малахитовые и яхонтовые. Это вечерний стол заказов на русском, в эфире по-прежнему Максим Привалов. С удовольствием озвучу то, что вы мне пришлете. Например, Татьяна хочет привет получить. Добрый вечер, еду с работы. Большой привет от Татьяны П. Танечка, хорошей вам дороги, легкой, чтобы с парковкой повезло, потому что обычно приезжаешь, думаешь, ой, ну сейчас как припаркуюсь где-нибудь у подъезда сразу, а нетушки, тут придется круги понаматывать, особенно в пятницу вечером, потому что все гуляют, ну, по крайней мере, в центре. Прекрасный вечер, семье привет, любимый муж Михаил, любимые дети Александр и Александра рядом, сидим на террасе, слушаем русское радио, всех люблю, любящая мама и жена Инна Ткачева из Воронежа. Ой, ну идиллическая какая картина, пусть все так, пусть все так и продолжается, не заканчивается. Русское радио, здравствуйте, привет друзьям, знакомым привет оставил Сергей, ну себя он называет Серега. Так, здрасте, дорогое русское радио, добрый вечер, Максим, сегодня хочу поздравить Анечку Антонову из Петербурга с днем рождения, от души пожелать ей женского счастья, любви, сибирского здоровья, радости, цветов, улыбок, мира, благополучия, всего наилучшего, пусть мечты сбываются, с любовью, Татьяна, спасибо большое, легкого эфира. Таня, вам спасибо за то, что напомнили мне вот этим сообщением про день рождения, что нам надо же еще раз поздравить нашу Светочку Казаринову, сегодня у нас праздник в семье нашей русской родины, потому что прекрасная Светлана Казаринова принимает поздравления. Мы ее и очно, и заочно, и в смс-ках, и в эфире, по-всякому. Света, дорогая, любим, ценим, обожаем. Будь здорова, счастлива, весела и всегда прекрасна. Вот у тебя это замечательно получается. Стол заказов на русском. Дальше больше пишите.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, говорит вам Русское радио. Присоединяйтесь, пожалуйста, стол заказов в разгаре. Хочется передать привет друзьям, которые сегодня собрались в Климово на Мира 10. Как же замечательно, что мы все здесь. С любовью, Инка Поддубная. Ой, ну, карты, наверное, играют, там сидят, да? Добрый вечер, привет, город Димитроград. Для Александра Евгеньевича Алашеева от Рамиля Ринатовича Салахутдинова из Самары. Как все официально у них, а? От Дмитрия привет семье, собаке привет, зовут ее Юна. Всем пожелать хороших выходных. Принимается. Добрый вечер. Русское радио хочет поздравить своего мужа Алексея Павлова с 23-м свадьбой. Если бы брак был вином, то мы бы считались уже коллекционным. Ой, какое замечательное сообщение от Оксаны из города Кингисеппа. Поздравляю вас, дорогие, 20 лет. Полет прекрасный. Так. Любимой девушке Ники от Даниэля сообщение. Сильно люблю. А, это вот там, где про хомяка писали нам. Просят, ну, пожалуйста, еще раз, видимо, не услышала. Так, значит, дорогая Ника, очень вас любят, очень вас ценят. Называют «мой хомяк». Сообщение от Даниэля из Риги. Прием, прием. Надеюсь, что сейчас точно залетел. Добрый вечер. Отдыхаем в деревне с любимой супругой Леночкой. Это уже следующее послание. Сегодня целый день пололи грядки. Но это того стоило. Будем ждать большой урожай. Очень люблю свою Леночку. Она для меня единственный, любимый человек. Спасибо вам, Русское радио. Поздравления от Евгении из города Старый Оскол. Принимается. Еще больше сообщений хороших и разных можно встретить в нашем эфире. Благодаря вашей активности. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Специально вот так вот не уточняют уже. У кого что работает, через то пишите. Главное, не забудьте, пожалуйста, подписаться.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Русское радио, стол заказов, не проходите мимо. Большой привет тем, кто на террасе. Тони, Тане, Давыду, Алексу. Мы тут кайфуем под Русское радио. Значит, всем слушателям желаем того же. Добрых выходных, позитивного настроя. От Алекса небольшой хутор в Баварии. Хорошо, сидите. Добрый вечер, Русское радио. Еще одна Германия, может быть, даже компания, не знаю. Решили написать на скорость, чей быстрее долетит. Большой привет жене Оленьке. Мы с нашими мальчиками, с Оливером и Флорианом, очень ее любим. Она огромная умница. Сообщение от Александра. Мужу привет, Димуле, милый, любимый, с днем ангела, я таю от тебя. Приятного вечера, прекрасного настроения, твоя Наталья. Еще, так, город Торжок, Анфисе Смирновой из города Торжка. Большой привет, мы тебя очень любим, она очень талантливая. Наша самая любимая типка. Это типа есть тип, а она типка. Ну, может быть, принимается. Еще вот такое откроем. Здравствуйте, пожалуйста, большой привет любимой неповторимой Светлане Юрьевне от Анатолия Токарева. Спасибо большое, вы самые лучшие. Русское радио, это тоже, кстати, из Германии. Ну вот, давно любят, знают, пишут. И мы за это им очень благодарны. Стол заказов на русском. Мы вернемся к сообщениям очень и очень скоро. Успейте поучаствовать, пока есть такая возможность. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хорошо сидим, правда? Может быть, продлить еще на часик стол заказов? Но нет таких возможностей, к сожалению. Последняя минута. Привет всем, стоим в пробке. Борский мост. Любимый муж Андрей, не нервничай. Мы же вместе здесь. Твоя Мария Юрьевна. Ну, надеюсь, успокоила. Добрый вечер, Русское радио. Привет, Максим. Большой привет любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону. Через неделю отпуск. Увидимся. Отправимся на море в Ейск. Жду нашей встречи. Николай Панов из Москвы. Отлично вам погулять. Здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения Никиту. 24 года. Время действовать. Сворачивай горы. Переплывай моря. Преодолевай пустыни. Покоряй все и всех. Значит, энергии, решительности, креатива, настойчивости, отважности. Ну, что там еще? Люби, созидай, наслаждайся жизнью. Будь заботливым и смелым. От Лидии. Это тренер моей дочери по фехтованию. О, неожиданно, ну как? Ну, прикольно. Добрый вечер. Так. Ничего, там какой-то... Наталья нам пишет, пресс-служба, как и Наташ. Ну, у нас стол заказов. Ну, какая работа? Ну, что вы? Давайте что-нибудь приятное. Давайте что-нибудь про любовь или там еще. Ладно, мы сделаем так с вами. Мы этот стол заказов поставим на паузу. Ну, еще ночной у нас будет. Не переживайте, дочитаем. Меня зовут Максим Привалов. Я хочу вам напомнить, что у нас за час до полуночи будет русский старт. Там классные новинки. Обязательно дождитесь. Вам понравится.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов. Суммы выросли в несколько раз. Так, за прием в российское гражданство придется заплатить вместо прежних 4000 с небольшим 50 тысяч рублей. Пошлина за выдачу вида на жительство увеличилась в 5 раз до 30 тысяч. По данным полиции, за год число находящихся в стране иностранных граждан сократилось почти на 10% до 5 миллионов 700 тысяч человек. Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно в том числе через госуслуги, а снять самозапрет только лично в МФЦ. Об этом говорится в еще одном законе, подписанном президентом. Операторы должны будут маркировать международные звонки абонентов. Первоначально законодатели хотели ввести тотальный запрет на зарубежные звонки, но в ходе рассмотрения было решено смягчить закон. Социальный фонд сообщил, что при оформлении единого пособия будет учитываться уход за родственниками. Он будет считаться уважительной причиной для нулевого дохода. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Чтобы зачесть уход, необходимо представить в соцфонд документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход. Это может быть, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу оформлен самый быстрый хет-трик. Три мяча были забиты одним игроком в течение 25 минут с 7 по 32 в матче Норвегия-Франция. Хет-трик оформил форвард французской сборной Усман Дембеле. Обе команды заранее обеспечили себе выход из группы, поэтому на сегодняшний матч вышли не в сильнейших составах. Особенно берегут силы норвежцы, которые проигрывают со счетом 1-3. Встреча продолжается. На чемпионате мира проходит предпоследний соревновательный день группового турнира. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на русском радио самая новая музыка в проекте «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Самое бодрое время недели. Час до старта выходных. У нас в эфире этот час называется «Русский старт». Играем и обсуждаем самую актуальную музыку на русском языке. Меня зовут Максим Привалов. Вот что я сегодня для вас приготовил. Но сразу скажу, что гостей сегодня не будет. Много было вариантов, так и не решили, кого именно позвать. Это вот известная и извечная проблема выбора. Тем не менее, на качестве и количестве новинок это никак не отразится. Вот под какие треки заканчивается последняя пятница июня. Новая песня от Ханны ожидается, называется «Девочка без фильтров». Ну, с ее красотой это не подвиг.
3: Девочка без фильтров, так и запиши.
2: У Эльмана сбился прицел. Новинка называется «Мимо». Вместе с ним, кстати, в треке юная, но даровитая певица Талия.
3: Я пройду мимо, оставляя в прошлом, пройду мимо.
2: Ветеран отечественного хип-хоп-движения Андрей Звонкий до сих пор умеет удивлять. Новая песня называется «Невероятно». Она в планах.
3: Вопрос без ответа.
2: Тони споется с певицей Валерией. У них будут пропущенные звонки.
3: Пропущенные звонки, без боли нет любви.
2: На десерт слезливый как лук артист NU. Новинка «Очень».
3: Там будут дожди проблем и вечные тем. Пусть ярким огнем горят ночи.
2: Это наши музыкальные планы. На вас они тоже распространяются. До первой премьеры 3 музыкальные минуты. Оставайтесь на русском.
0: Русский старт на русском радио.
4: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Действительно, про нас впереди еще много всего. 5 свежих треков мы приготовили для этого русского старта. Итак, неделя финиширует под следующие композиции. Сегодня, 26 июня, в пятницу певица Ханна выпустила мини-альбом под названием «Русская красавица». В него среди заглавного трека «Русская красавица», который, кстати, уже звучит в нашем эфире достаточно приличное время. Там, значит, еще одна песня под названием «Девочка без фильтров». Вот ее сейчас мы и послушаем. Ну, я, кстати, к использованию фильтров отношусь терпимо. Впрочем, как и у каждого мужчины у меня в жизни, было несколько случаев, когда фото той, что его прислала, сильно расходилось с действительностью. Но, как говорится, кто не рискует, тот не рискует. Давайте слушать премьеру. «Девочка без фильтров», красотка Ханна, она и без фильтров великолепна. Здесь на русском. Что касается песни, посмотрим, узнаем, выясним.

Премьера на русском. Ханна, девочка без фильтров. Напомню, что это трек с мини-альбома «Русская красавица». Ну и по содержанию, и музыкально вот эта композиция близка к той, что уже звучит в нашем эфире под названием «Русская красавица». То есть название альбома задает весь тон пластинки. Ну, такая замечательная этника, такая модная, такая бодрая. Остальные композиции на альбоме их 6 вы уже оцените в свободное время. Это ваша домашняя работа на выходные. Мы движемся дальше. Впереди еще 4 премьеры этой пятницы на русском радио «Русский старт».

0: «Русский старт» на русском.
1: Все верно, на русском радио «Русский старт». Не молчим, играем новинки и премьеры. Как всегда, пятница заканчивается под самую модную, самую новую музыку. Еще одна новинка, которую мы приготовили на сегодня, называется «Мимо». Ну, надеюсь, что все-таки не мимо, а точно в цель попадет в вас свежее творчество Эльмана. И, а вот здесь интересно, он вообще частенько записывает дуэты, то у него с Тридой там был, то с Моной, а вот теперь певица Талия. Я, кстати, не знаю, как правильно произносится имя, честно скажу. Талия, может быть, Талия, может, Талия. Вообще, я считаю, что молодым артистам надо регулярно о себе рассказывать. Ну, вот каждое второе видео должно начинать с того, что «Привет, я такая-то, такая-то». Так, я вот, конечно, поискал, посмотрел, интервью нет ничего. Все мимо пока. Вот прям оправдывает название песни. Ну, вроде как интернет подсказывает, что зовут на самом деле артистку Татьяна Валуева. Если ничего, мы опять же не напутали. Она из Ростова-на-Дону, но проживает в Москве. Ей 23, с 5 лет занимается музыкой и танцами. Очень красивая, кстати. С удовольствием посмотрел соцсети. Музыкальное образование. Даже есть, окончила музыкальное училище имени Гнесиных. Похвально. Значит, новинка называется «Мимо», повторюсь. Это, ну, в лучших традициях Эльмана. Красивый женский вокал в припеве и какая-нибудь философская лирика в куплетах. Давайте оценим. Премьера на русском.

0: Вот и все. Ну, сколько смогли. 2:30. Но есть полное ощущение, что это какой-то пробник, да? Вот прям демо-версия. Хотите продолжение, там подписывайтесь или платите, что-то такое. Ну, повторюсь же, сейчас краткость. Сестра современных талантов. Артисты понимают, что время коротких форматов, целиком песню большую никто слушать не будет. Вот 2:30 нормалек, из них 40 секунд только музыка. Не знаю, понравилось или нет, это вам решать. Напомню, Лимана и Талия, так я называю эту певицу, если она Талия, ну не обижайтесь, вот нигде эта информация не указана. Новинка называется «Мимо». Да, мы мимо этой песни прошли, двигаемся дальше. Еще несколько новых треков мы приготовили на этот вечер. Две премьеры из пяти сыграно, остальные на подходе. Оставайтесь на русском.
1: Русский старт на русском радио.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Все верно. Пятница. Час до полуночи, даже уже меньше. Полчаса до полуночи на русском радио «Русский старт». Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Сегодня я в гордом одиночестве. Гостей нет, трансляции нет. Тем не менее, новинки есть. И это самое главное. Мы добрались до песни, которая называется «Невероятно». Умеет удивлять и удивляться Андрей Звонкий. Сам артист описывает композицию как лирическую историю о любви. Ну, понятно, это каждая вторая песня у него такая, да и не только у него. Но чем хороша эта штука? Говорят, что там скрипочка какая-то невероятно красивая. Скрипичные партии добавили глубину и помогли передать всю силу эмоций. Так написано в пресс-релизе. Ну, давайте слушать, что получилось на практике. Итак, Звонкий «Невероятно» на русском.

0: чувствую.
1: Новинка на русском, звонкий, невероятно. Но вы как хотите, но это все-таки старая школа. Здесь все хорошо, все гармонично и к месту. И скрипочки, и сам звонкий. И длина песни, вот 3 минуты. Идеально. Что касается композиции, то к ней сразу, так сказать, вкупе для усиления был представлен клип. Его опубликовали сегодня, аккурат с выходом релиза музыкального. Если вы скорее визуал и на слух воспринимаете с трудом, но вы знаете, что надо сделать. Найти и посмотреть. Русский старт на русском продолжается. Впереди еще 2 премьеры. Тони споется с Валерией. Пропущены звонки. Финал будет крайне минорным. За это ответит NU. У него новая песня «Очень». Скоро познакомимся.
2: Там будут дожди проблем и вечные тем. Пусть ярким огнем горят ночи, ночи.
1: Но очень хочется послушать песню целиком. У вас будет такая возможность. Русский старт на русском. Не сбавляем обороты.
3: Русский старт на русском радио.

0: Русский старт на русском радио.
1: Премьера, которую мы анонсировали, непременно сыграет, называется «Пропущенные звонки». Это дуэт Тони и Валерия. Тони — это, кстати, не просто муж Севиль, как думают много, он ведь еще самостоятельный артист прекрасный, чему подтверждение будет эта новая дуэтная песня. В ней есть композиция «Спой мне все, что так болит». По-моему, прекрасная психотерапия. Когда не хочется или не можется идти и рассказывать, можно о том, что болит, спеть. Попробуем. Итак, «Пропущенные звонки», Тони, Валерия, премьера. Я на русском.

мощный дуэт Тони и Валерия. Пропущенные звонки здесь на русском. Не умаляю ни капельки достоинства Валерии, но вы только на секунду представьте, как эту песню они спели бы с Севиль. То есть муж и жена. Одна музыкальная сатана. Ох, было бы круто. Кстати, у Тони и у Севиль нет еще совместной песни. Ну, такая недоработочка вышла. Видимо, готовят что-то такое. Хорошо, мы готовы с вами к еще одной премьере. Через 3 минутки. Называется она «Очень». Это будет новинка от NU. Но пока все-таки пятница, поэтому что-то бодрое нужно поставить в эфир. Я предлагаю Диму Билану. Он прекрасно справится с этой задачей. Пообещай на русском.

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Перед тем, как включить выходные, я обязательно включу вам итоговую премьеру этой пятницы. Называется она «Очень». Очень что? Очень как? Все поймем и услышим сами. Скажу, что за песню отвечает мастер слезливого жанра Н.Ю., он же Юра Николаенко. Многие называют его не Н.Ю., а Ню. Это, конечно, по-пятничному, так он бодрит. Но все-таки правильно Н.Ю. «Очень» премьера на русском.
2: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцую?

0: Вот таким крепким медлячком мы завершаем этот русский старт. NU, Юра Николаенко, премьера под названием «Очень на русском». Кстати, Юра осенью отправляется в большой тур по стране, так что ищите свой город в расписании. Я тоже отправляюсь в свой небольшой тур по наступающей ночи. Кстати, вот если медляк, что же он пропадает? Да, если есть кого пригласить, пригласите скорее. Вот я, например, нашел, кого позову. Юлия Калинина уже в студии, сейчас закружу
1: привет,
0: ее в танце.
1: Привет. Ловлю на слове. Ох, да, действительно, трек просто потрясающий, как всегда, в самое сердечко. На быстром наборе, особенно когда с парнем поссоришься, вот бамс, включил, и все хорошо.
0: То есть дежурная такая штука на поплакать.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Из всех премьер сегодняшнего вечера тебе это понравилось больше всего?
1: Нет, мое сердце за динамикой, Валерия и Тони, это теперь в моем плеере будет первая строчка.
0: Отлично, ну вот и не подеремся. Все, спасибо огромное, я вернусь завтра. Юлечка с вами аж до самого утра.
1: Да, до восьми.
0: Все, чао, какао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.

0: слушает страна. Выбирайся, да, эгоистка. Чё-то стоит пожить, чё-чё-чё. Русское радио. Половинку себя. Половинку себя. Только любимая. Только лучшее.
1: До утра не спится, загорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал пакет законов, направленных на борьбу с мошенниками. Так в России создадут единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств и будут вносить в эту базу и обеспечивать связи только легальные аппараты. Операторы связи будут обязаны блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности. Еще одно новшество: на портале госуслуг введут тревожную кнопку. Она позволит пользователям при подозрении на мошенничество оперативно приостанавливать денежные операции. В Москве и Подмосковье планируют запретить с 1 июля добычу криптовалют, майнинг. Такой проект правительственного постановления подготовили в Министерстве энергетики. По оценкам областных властей, на территории столицы и Подмосковья работают 65 энергоемких майнинговых объектов общей мощностью почти 750 мегаватт. Треть этого объема приходится на область. Это много. Возникает риск дефицита электричества. В Москве сегодня перекроют Садовое кольцо. Нельзя будет проехать по внешней стороне Садового. Ограничения введут с 11 часов 50 минут, сообщает Центр организации дорожного движения. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В мэрии предупредили, что из-за парада электротранспорта будут затруднены подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам, Институту Склифосовского и детской больнице имени Филатова. В московских колледжах стартовала приемная кампания. В этом году сдавать два предмета и поступать в колледж решили почти 42 тысячи выпускников 9 классов. Для удобства абитуриентов внедрили систему приоритетов. Будущий выпускник заранее определяет, какая специальность для него важнее, какая запасная. Если баллов хватает на первый приоритет, он гарантированно зачисляется. Если нет, система автоматически предлагает второй. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: такие мы с вами, девчонки, все-таки странные. Нас круассаном не корми, по магазинам веками не пуская. Только дай возможность придумать себе кумира. Поставьте его на пьедестал, ну и служить своему божеству в режиме 24/7. Причем в роль последнего может быть котик любимый, работа, она же дело жизни, ну и, конечно, принц, причем не один, а вместе с белой лошадкой. И если уж предмет страсти найден, тут мы не знаем предела. Всю жизнь готовы посвятить. Весь мыслимый комфорт создать, ну и себя любимую, конечно, забыть. Тут главное помнить о том, что даже весталки и прочие жрицы, кстати, жрицы это не те, которые перекусывают по ночам. Так вот, даже жрицы могут отдыхать. 5 дней поработали, послужили, а суббота и воскресенье посвящаем время только себе. Слушаем любимые песни на русском и не откладываем до завтра то прекрасное, что можно получить здесь и сейчас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!
1: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

Вот хорошо все-таки живется мужчинам. У них есть та самая стадия, когда я все сказал, точка. Ну или большой восклицательный знак. Да, иногда он бывает, правда, вопросительным, но, как правило, это все-таки точка. А у нас у девчонок все совсем иначе. Точку в бессмысленном диалоге поставить практически невозможно. Ведь даже закончив пояснение отношений на словах, мы все равно в голове продолжаем прокручивать, придумывать новые фразы, говорить, надо было вот так сказать и вот так сказать, и вот этот аргумент припомнить, ну и, естественно, приплести его маму и друзей, ну а как иначе? Надеюсь, что конфликтных ситуаций в вашей жизни не будет в эти выходные вовсе, но если вдруг уж они всплывут, появятся как тучка на ясном летнем горизонте, то тут же будут исчезать. Анастасия Самбурская, Максим и Н.Ю. В ближайшее время для поддержания вашего отличного на русском оставайтесь. И помните, что я, Юлия Калинина, этой субботней ночью без вашей прекрасной компании точно не обойдусь. Вот теперь все сказала.

Ну, согласитесь, хорош, невероятно хорош буррито. Умеет рассказать историю так, что даже сомнений не остается. Эта любовь уникальна и прекрасна. Но вообще, если подумать, то похожих рассказов о большом и светлом чувстве просто днем с огнем не найти. Ну, просто у всяких поэтов и прочих лириков гораздо больше шансов о своих чувствах поведать так, чтобы это осталось в истории. Впрочем, я думаю, что выходные даже физики, ух, ребята практичные, могут взять, да и написать что-нибудь эдакое. И неважно, что сообщение будет написано не пером на какой-нибудь вленивой бумаге, а очень даже в виде смс-ки. Главное, чтобы рассказ о чувствах был максимально искренним. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, найдем ту самую песню, которая, возможно, вдохновит вас вот на такие поэтические опыты. Слава прямо сейчас, Юлия Ковальчук, чуть позже на русском.

0: этими персонажами, которые улетают, но обещают вернуться, вечные проблемы, потому что после их визитов то бочка варенья, то корзин печенья, а то и ложечки серебряные, бамс, и пропадают. Да, надо с ними ухо востро держать и вообще больше ценить тех, кто находится рядом постоянно, независимо от того, праздничный день или будний, в плохом вы настроении или в самом что ни на есть отличном. Это я к чему говорю? Это я так тоненько намекаю на то, что любите нас, скромных тружников пульта и микрофона. Потому как, заметьте, и утром в понедельник, и ночью в выходные мы всегда рядом, мы всегда на связи, мы всегда для вас и всегда в хорошем настроении. Песню любимую поставить, да запросто привет передать легко. Но это, правда, уже в следующем часе. Ну а пока продолжим здесь, на русском, ловить самые горячие премьеры сезона и вспоминать, как это было пару десятилетий назад. Группа «Серебро» уже совсем скоро, потом «Челси» подхватит музыкальную эстафету. Ну а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра. И это круто.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро». И вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

почему же не лечиться? Очень даже можно вылечиться в том случае, если не давать друг другу личного свободного пространства, всячески действовать на нервы и выводить из терпения любимого человека. Все, да, любовь, она действительно пройдет, как будто и не было. Впрочем, надеюсь, это не наш с вами случай. Ваша любовь к хорошей музыке будет крепнуть день ото дня. Ну а наша любовь к вам, бесценные мои, это штука, которая не требует доказательств. Впрочем, если есть среди вас люди, которые все еще сомневаются, ну, тогда расскажу в красках и подробностях. Во-первых, я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра. Во-вторых, поставлю все хорошие песни, которые любезно приготовил наш музыкальный редактор. Ну, а в-третьих, полчаса спустя буду с удовольствием передавать ваши приветы. И я надеюсь, что если и будет сегодня легкое сумасшествие, то исключительно от того, что голова кружится от лета, счастья и да-да, той самой любви. Рефлекс сейчас, Артем Качер, чуть позже.

Ну, о минувшей зиме можно сказать только одно. Тут и сказочки конец. Кто перезимовал, тот молодец. Я надеюсь, что вы, бесценные мои, из числа последних. И после того, как перезимовка состоялась, лет встречаете с особенным восторгом. Уже считанные минуты остались до того мгновения, когда откроется ночной стол заказов. 916-003-105-7. Это наши мессенджеры многочисленные. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите, буду ждать в 2 часа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, с началом очередного стола заказов поздравляю всех вас и очень хочу поздравить всех нас с Днем молодежи. А что, собственно, такое вот молодежь? Что за понятие странное? 37 миллионов российских граждан в возрасте от 14 до 35 лет могут относить себя именно к этой категории. А это, между прочим, четверть страны. Что и говорить, юность и молодость – время прекрасное. У каждого человека есть абсолютно все шансы и возможности. Постарайтесь их использовать на полную катушку.

старайтесь делать так, чтобы можно было потом вспомнить это время с удовольствием и сказать: «О да, это было горячо, весело и невероятно продуктивно». Молодые мои, чудные, прекрасные, я вас от души поздравляю. И даже если паспортный ваш возраст уже превосходит заветные 35, знаете, что молодость та самая, что в душе, она гораздо важнее, чем все эти нудные, никому не интересные данные. Пусть все будет хорошо, пусть все будет ярко, молодо и прекрасно. Юлечка, дорогая, поздравляю тебя с днем молодежи, пишет Людмила из города Камышин. Дорогая Людмила, абсолютно взаимно. Знаю, что вы молоды и прекрасны, с вами встречалась, имела такую честь и радость. И за пожелание прекрасного эфира огромное спасибо. Также отправляю вам смайлики, поцелуйчики и всего хорошего. Владимиру большой привет. Эльвира желает всем доброй ночи, хорошего настроения и прекрасного времяпрепровождения в компании любимого русского. А Иван сообщает: привет, любимая русская. Поздравляю с днем молодежи. Вы самые-самые. Спасибо. Стараемся. Оставайтесь.

и действительно, я здесь с трудом могу представить, насколько классно вы проводите это время, потому что ночь субботы, ах, волшебство, ах, тайна, ах, загадка. Пишет нам прекрасная собой Василиса. Передаю привет самой стойкой четверке зажигательных людей. Вы самые классные. Отдельный привет и целовашки имениннице. Будь счастлива, мы тебя очень любим. Рыжики и лысые подписались. Свет, Светлана, прекрасная новорожденная, с праздником вас, любви и счастья. Друзья мои, не могу не заметить, что еще одна новорожденная, также носящая имя Светлана, вчера праздновала, главный в жизни каждого человека, праздник, день рождения, и это Свет Казаринова. Свет, как всегда, творческих успехов, радости и удачи во всем. Будь счастлива, будь любима, ну а то, что ты незабываема, это абсолютно точно.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, дорогие мои, не устаю радоваться тому, насколько же вы солнечные и позитивные. Казалось бы, ночь, темно. Самое время обнять подушку, одеяло накрыться и все после трудовой пятидневки предаться сну, но нет. Алексей Власов сообщает привет всем, кто на волне любимого русского. Оренбург не спит. Давайте-ка поздравим тех, кто сегодня после банкета отправится встречать рассвет. О да, Алексей, воспоминания самые теплые. Ребята, у вас все впереди, продолжает Алекс. От себя хочу передать привет моей школе, школе номер 57. 26 лет назад я был выпускником, давно это было. Алексей, это иллюзия, на самом деле все это было буквально вчера. Ну а что касается сегодняшнего дня, то через 4 часа наша ласточка отнесет меня в Бузулук. Будем с сестрой отмечать День молодежи. Бузулук, сестра Танюшка, ждите. Большой привет всем из Степной Пальмиры. Алексей, немного завидую, потому как планы у вас, ух, какие здоровские. А у меня ночь до 8 утра пройдет действительно здорово и весело. Это я чувствую по вашему настрою, да и по моему тоже. А вот дальше здоровый сон. И так большую часть дня. Не ждем, не откладываем на завтра то прекрасное, что можно получить от жизни. Мари Краймбрери нас в этом поддерживает. И да, дорогие мои, полетели.

И пусть ваши представления об идеальном выходном сегодня воплотятся в жизнь. Друзья мои, пишите, координаты не меняются. 916-003-105,7. Идеальный стол заказов без ваших приветов совершенно точно невозможен. А Павел Зайчковский всем привет передает. Павел, доброй ночи, всего наилучшего. Давно не передавал приветы, но теперь, наконец, снова здесь. Натали нам пишет: передаю приветик и поздравления с Днем молодежи всем, без исключения слушателям любимого русского радио. Ну и, конечно, вам. Спасибо, дорогая Натали. Принимаю ваши добрые слова на свой счет. Приветик моей семье, маме Наташеньке, дорогой сестричке Настюше. Мы сегодня поедем на дачу, будем слушать вас. Прекрасных суперских выходных, радостных событий, всего самого классного желает нам Натали. Натали, дорогая чудная, очень рада, что вы вместе со мной. Пусть все получится. Елена Сирогоцкая пишет, что с днем рождения подружку Марину Соболеву. Пусть добро и счастье обязательно повстречаются. Пусть самые волшебные мгновения дарят этот праздник. От души тебя поздравляю. Леночка, вам привет. Ну а прекрасную Марину поздравляю с главным в жизни каждого человека праздником. Радости, добра, удачи, любви. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся.

0: с вами, судя по всему, какой-то добрый семейный ситком намечается, потому как вы действительно рассказываете обо всех значимых, важных семейных событиях, которые происходят, и это действительно круто. Спасибо за то, что остаетесь здесь, на русском. Отдел товародвижения поздравляет Ольгу Ефимову с днюшкой. Оленька, крепкого здоровья, оставайся всегда позитивной, веселого отпуска тебе, крошка, желает Светоч. Дорогая Светлана, вам тоже привет, ну и Оленьку с праздником, Оль, пусть все мечты обязательно воплотятся в жизнь. Хочу поздравить мою внучку Мариночку Гринченко с окончанием школы. Желаю удачи, упорства в достижении целей. Люблю тебя и знаю, я всегда рядом. Спасибо, пишет нам Раиса Волкова. Дорогая Раиса, вместе с вами горжусь прекрасной Мариночкой. Представляю, что это для вас значит. Кажется, только что бегала девочка, малюсенькая, совсем кулички в песочнице лепила, и вдруг бамс, вот такая красавица уже стоит на линейке. Пусть все будет хорошо. Марин, удачи еще раз. Ночная парикмахерская из города Сарова поздравляет команду русского с Днем молодежи. Дорогие мои, я вас тоже поздравляю. Я вообще даже не подозревала о том, что есть такая услуга, что можно ночью вдруг прийти куда-то и оказаться самым красивым. Судя по всему, парикмахерская действительно мужская. Ребят, вам хорошей работы. И если по ночам много посетителей, то пусть работа идет легко и приятно. Ну, а если вы предпочитаете по ночам бездельничать в компании любимого русского, я вас обещаю не выдавать руководству ни слова. Давайте-ка лучше песни слушать.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Я надеюсь, вы сегодня никому не будете отдавать свой успех, если уж он вдруг попался, держите поближе к сердцу. Пожалуйста, поздравьте нашего сыночка, пешего Егора. Он сдал сессию, на отлично перешел на третий курс, физмат, бюджет. Умничка, так держать. Желаем отлично закончить университет. Твоя большая, любящая семья подписалась. Семья, нас действительно семеро. А папа Сергей, мама Настя, 5 замечательных детей. Мы сейчас на даче в Кратово. Елизавете большой привет. Это девушка Егора из Питера. Пишет нам прекрасная Анастасия. Настенька, вместе с вами горжусь вашим прекрасным сыночком. Всего самого хорошего. Только успехов в жизни. А всех астраханцев поздравляю с праздником. Огромный привет другу, таксисту Алёше. Наташа, таксист, к нам пишет. Наташенька, знаю, что периодически заглядывайте в ночной стол заказов. Пишите чаще. Александр сообщает о Дане Ворнову и Александру Андриенкову большой привет. Они сейчас на работе и слушают русское радио. Не скучайте. Ну, действительно, где еще поскучать, кроме как не на рабочем месте? Парни, держитесь. Если что, я с вами.
1: Стол заказов на русском радио.

надеюсь, можем докричаться даже до тех, кто живет, что там, на 25-м, на 35-м, а где-то пробегая внизу между башнями Москва-Сити, будем кричать: «Эхей, ребята, просыпаемся, слушаем русское, не тратим время понапрасну». Привет, любимая русская, передайте привет всей второй смене, мы сегодня на сутках. Отдельный привет для Ковалевой Валентины и Дубаковой Марины. А в город Лыткарино большой привет и в Дзержинский. А Танюшке Кульпиной большой привет, она отдыхает на даче у подруги Татьяны. Всем желаю мира, добра, всех любим. А кто же пишет? Ах, Валентина Ковалева пишет: «Валечка, вам большой привет, прекрасной ночи. Я уверена, что вы и коллеги ваши, как всегда, будете на высоте». Эльвира всем привет передает. Эль, большое спасибо, очень рада, что вы вместе с нами. Так, еще несколько приветов. Пишет нам Андрей Дмитриевич: «С днем рождения, любимую звездочку! С днем варенья тебя! Она сейчас далеко, я скучаю, очень люблю, а кроме этого поздравляю своего шефа Екатерину с днем рождения! Не вешай нос, и пусть все будет хорошо! Вот теперь можно идти спать, но для меня пожелание доброго эфира, Андрей Дмитриевич, большое спасибо! Всего самого наилучшего!»

0: Одно из самых ярких музыкальных открытий сезона – это трек Марфы из «Забери меня, вещица», которая в моем плеере обосновалась основательно. Сегодня по дороге на работу слушала. Очень бодрит, стопроцентная летняя энергетика. Мои аплодисменты. Действительно классно. Марфа, дальнейших успехов в творчестве и как можно больше ярких премьер на русском. Хочу передать привет любимой Екатерине Андреевне. Это нам Иван пишет. Желает хороших выходных и всего наилучшего. А самый великолепный в мире муж Борисов Андрей Николаевич. Я тебя обожаю, пишет Илина. Город Новоуральск на связи. Знаешь, что я всегда с тобой, и ты самое лучшее, что случалось в моей жизни. А всем привет, меня зовут Маша. Хочу поздравить с днем рождения свою сестру Натали. Ей вчера исполнилось 30 лет. Здоровья, счастья, успехов во всем. Пусть все будет хорошо. Николай Панов передает большой привет своей любимой девушке Веронике в город Ростов-на-Дону. Через неделю отпуск, и мы обязательно увидимся. Отправимся на море в Ейск. С нетерпением жду нашей встречи. Николай Панов пока еще из Москвы. Друзья мои, благодарю вас. Стол заказов действительно удался. Оставайтесь на русском. Будет здорово.
1: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.